0: радио «Алиса Плюс». 101.6 FM.
1: «Алиса Плюс».

0: 106 FM.
1: Pareizs laiks 4 naktī. Yeah.

Я ее одну не забыл. Сотни раз ее воспевал, потому что сильно

Все влюбленные созданы таким же романтиком. Я люблю тебя до луны.

Что-то мнется во мне, кается до сумбурного в окаянстве. Кто-то дышит во мне, мается в постоянном непостоянстве.

0: радио «Алиса Плюс». 101.6 FM.
1: «Алиса Плюс».

0: 101,6 FM.
1: Pareizs laiks, 6 no rīta. Доброе утро. В студии Алисы Плюс, Юрий Саукан и новости на этот час. В Латвии начались военные учения с участием почти 5000 военнослужащих. За 3 месяца мошенники выманили у клиентов банков более 4 миллионов евро. Продовольственно-ветеринарная служба начала вакцинацию диких животных от бешенства. Центр Райниса в Даугавпилсе предлагает своим посетителям познавательные пешеходные маршруты. Далее подробнее об этих новостях. 5 мая в Латвии начались военные учения механизированной пехотной бригады сухопутных войск «Хрустальная стрела-2026» и учения многонациональной бригады НАТО в Латвии «Spring Warrior», в которых примут участие 4700 военнослужащих, сообщили в Национальных вооруженных силах. Учения будут проходить на военных полигонах в Адаже и Сейлии, а также на территориях Латвии с Валстмежи и на отдельных гражданских территориях по всей Латвии, в том числе и в Даугавпилсе. Во время учений будут наблюдаться передвижения военной техники и военнослужащих, а также будут использоваться беспилотные летательные аппараты. За первые 3 месяца нынешнего года мошенникам удалось выманить у клиентов латвийских финансовых учреждений в общей сложности 4 миллиона 156 тысяч евро, свидетельствует опубликованная Ассоциацией финансовой отрасли информация. В первом квартале 2026 года было зафиксировано в общей сложности 1415 состоявшихся случаев мошенничества. В то же время за этот же период было предотвращено 5613 случаев мошенничества на общую сумму 5 миллионов 174 тысячи евро. В их числе были попытки телефонного мошенничества, инвестиционного обмана и другие схемы. Продовольственно-ветеринарная служба начала вакцинацию диких животных от бешенства. На восточной приграничной территории Латвии, используя малую авиацию, разбрасывают приманку с вакциной, которая содержит ослабленный штамм вируса бешенства. В ПВД отмечают, что вакцина не предназначена для собак и кошек, однако при ее поедании здоровью животного ничего не угрожает. Вакцина также не опасна для человека и окружающей среды. Но все же, если человек имел прямой контакт с вакциной, следует обратиться к врачу. Стоит отметить, что Всемирная организация здравоохранения животных в 2015 году официально признала Латвию страной, свободной от бешенства. Тем не менее, учитывая распространение заболевания в соседних странах, ПВД призывает регулярно вакцинировать домашних животных, а также сообщать специалистам о каждом подозрительном случае. В теплое время года, с мая по октябрь, центр Райниса предложит своим посетителям познавательные пешеходные маршруты, связанные с родиной поэта и культурным наследием левого берега реки Даугавы в Даугавпилсе. 16 мая в 11 часов новый сезон откроет поход «Грива Рандене». Мероприятие будет координировать руководитель центра Райниса, местный историк Бригитта Маделане, которая поделится интересными историями. Длина маршрута 5 километров в одну сторону. Участие в первой ознакомительной прогулке бесплатное. Организаторы приглашают присоединиться к походу всех, кто любит активный отдых. Сбор состоится в 10 часов 30 минут у центра Райниса. Дополнительная информация доступна по телефону 29-52-82-18. В студии с новостями был Юрий Саукаанс, информационная служба «Радио Алиса Плюс».

О погоде в Даугавпилсе и окрестностях на среду 6 мая. Сегодня ожидается день, когда небо будет в основном затянуто облаками и солнце будет выглядывать изредка. Температура воздуха в течение дня будет меняться от плюс 11 градусов ранним утром до плюс 15 градусов к середине дня и к вечеру снова опустится. Направление ветра с севера и северо-востока. В порывах ветер не будет превышать 7-8 метров в секунду. Осадки ожидаются во второй половине дня после обеда незначительные, а к вечеру около 9 часов вечера уже более сильные.

В ближайшем выпуске новостей. В Латвии начались военные учения с участием почти 5000 военнослужащих. За 3 месяца мошенники выманили у клиентов банков более 4 миллионов евро. Продовольственно-ветеринарная служба начала вакцинацию диких животных от бешенства. Центр Райниса в Даугавпилсе предлагает своим посетителям познавательные пешеходные маршруты. Полный выпуск новостей через полчаса.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». Найдено портмоне с документами на фамилию Крапивин. Контактный номер телефона 29-919-547. В микрорайоне Новый Форштадт были найдены документы на имя Илья Андреев. Контактный номер телефона 28-894-200. Утеряны очки для зрения в черной оправе. На солнце меняют цвет. Контактный номер телефона 24-957-150. В завершении напомню, что больше информации вы найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба, радио «Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

0: pareizs laiks, 7 no rīta.
1: Доброе утро. В студии Алисы Плюс, Юрий Саукаванс и новости на этот час. В Латвии начались военные учения с участием почти 5000 военнослужащих. За 3 месяца мошенники выманили у клиентов банков более 4 миллионов евро. Продовольственно-ветеринарная служба начала вакцинацию диких животных от бешенства. Центр Райниса в Даугавпилсе предлагает своим посетителям познавательные пешеходные маршруты. Далее подробнее об этих новостях. 5 мая в Латвии начались военные учения механизированной пехотной бригады сухопутных войск «Хрустальная стрела-2026» и учения многонациональной бригады НАТО в Латвии «Spring Warrior», в которых примут участие 4700 военнослужащих, сообщили в Национальных вооруженных силах. Учения будут проходить на военных полигонах в Адаже и Сейлии, а также на территориях Латвии с Валстмежи и на отдельных гражданских территориях по всей Латвии, в том числе и в Даугавпилсе. Во время учений будут наблюдаться передвижения военной техники и военнослужащих, а также будут использоваться беспилотные летательные аппараты. За первые 3 месяца нынешнего года мошенникам удалось выманить у клиентов латвийских финансовых учреждений в общей сложности 4 миллиона 156 тысяч евро, свидетельствует опубликованная Ассоциацией финансовой отрасли информация. В первом квартале 2026 года было зафиксировано в общей сложности 1415 состоявшихся случаев мошенничества. В то же время за этот же период было предотвращено 5613 случаев мошенничества на общую сумму 5 миллионов 174 тысячи евро. В их числе были попытки телефонного мошенничества, инвестиционного обмана и другие схемы. Продовольственно-ветеринарная служба начала вакцинацию диких животных от бешенства. На восточной приграничной территории Латвии, используя малую авиацию, разбрасывают приманку с вакциной, которая содержит ослабленный штамм вируса бешенства. В ПВД отмечают, что вакцина не предназначена для собак и кошек, однако при ее поедании здоровью животного ничего не угрожает. Вакцина также не опасна для человека и окружающей среды. Но все же, если человек имел прямой контакт с вакциной, следует обратиться к врачу. Стоит отметить, что Всемирная организация здравоохранения животных в 2015 году официально признала Латвию страной, свободной от бешенства. Тем не менее, учитывая распространение заболевания в соседних странах, ПВД призывает регулярно вакцинировать домашних животных, а также сообщать специалистам о каждом подозрительном случае. В теплое время года, с мая по октябрь, центр Райниса предложит своим посетителям познавательные пешеходные маршруты, связанные с родиной поэта и культурным наследием левого берега реки Даугавы в Даугавпилсе. 16 мая в 11 часов новый сезон откроет поход «Грива Рандене». Мероприятие будет координировать руководитель центра Райниса, местный историк Бригитта Маделане, которая поделится интересными историями. Длина маршрута 5 километров в одну сторону. Участие в первой ознакомительной прогулке бесплатное. Организаторы приглашают присоединиться к походу всех, кто любит активный отдых. Сбор состоится в 10 часов 30 минут у центра Райниса. Дополнительная информация доступна по телефону 29-52-82-18. В студии с новостями был Юрий Саукаванс, информационная служба «Радио Алиса Плюс».

о погоде в Даугавпилсе и окрестностях на среду 6 мая. Сегодня ожидается день, когда небо будет в основном затянуто облаками и солнце будет выглядывать изредка. Температура воздуха в течение дня будет меняться от плюс 11 градусов ранним утром до плюс 15 градусов к середине дня и к вечеру снова опустится. Направление ветра с севера и северо-востока. В порывах ветер не будет превышать 7-8 метров в секунду. Осадки ожидаются во второй половине дня, после обеда незначительные, а к вечеру около 9 часов вечера уже более сильные.

0: Алиса Плюс.
1: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах ночь.

0: Mājokļu renovācija ir pieejamas Eiropas valsts un pašvaldības atbalsta programmas. Daļa izmaksu tiek sekta, daļa līdzfinansēta. Tas nav bezmaksas, bet tas ir reāls instruments, ko jau izmanto simtiem māju visā Latvijā. Ja ir informācija, ir arī iespējas. Renovācija ir ieguldījums, nevis izdevums. Silta māja nozīmē mazākus rēķinus un mieru savā mājoklī. Lēmums sākas ar tevi.
1: А я только что подписала новый кредитный договор для бизнеса.
2: Но у тебя уже есть кредиты.
1: Ну, мне позвонили из акционерного общества «Latvijas Kredit ņēmēju palīdzības programma». Я объединила все кредиты в один, а ежемесячный платеж снизился на 110 евро.
2: Ого!
1: Да, они сами позвонили, снизили процентную ставку, и всего за один день я сэкономила почти 8 тысяч евро, потому что осталось платить еще 6 лет. Их сайт lkpp.lv.
3: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. LB. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
4: Политическая реклама оплачена обществом «Латвия Пирма».
5: Когда Шлессерс был министром сообщения, Рижский, Венспилский, Лепойский порты и Латвийская железная дорога успешно развивались. Транзитная отрасль процветала. Перевалка грузов била все рекорды. Благодаря развитию портов развивалась Латгалия, через которую шли грузы. У людей была работа и зарплаты, а у государства – доходы. Премьер Шлессерс. Поднимем Латвию!
6: Solo akordionam Daugavpils Mārtiņa Lutera katedrālē. Vienības nama akordionistu orķestra solists Staņislava Broka Daugavpils mūzikas vidusskolas audzēknis, konkursa Latvijas jaunais virtuozs finālists, akordionists Antons Pizāns ar solo koncertu Ceļā uz nākotni. Sestdien 23. maijā 2014. Daugavpils Mārtiņa Lutera katedrālē. Nāc un piedzīvo iedvesmojošu akordeona mūziku. Informācija vienībasnams.lv.
7: Двадцать семь стран, 27 песен, один день, одна Европа. 9 мая вся Европа звучит на радио «Алиса Плюс». Европа – это не только карты, это не только границы или флаги. Европа – это люди, голоса на разных языках, единство в разнообразии, мелодии, которые заставляют улыбаться, танцевать и чувствовать, истории, которые объединяют нас на расстоянии. 9 мая радио «Алиса Плюс» становится местом, где эти истории встречаются, где каждая страна приходит как гость, со своим характером, своим ритмом и своей песней. И ты становишься частью этого единства, частью большого звучания европейского праздника. Включай радио, почувствуй Европу, отметь День Европы вместе с нами. Радио «Алиса Плюс».
4: Мероприятие реализуется в сотрудничестве с Центром Europe Direct Латгалы и представительством Европейской комиссии в Латвии.
8: Помните, сколько бы вам ни было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни. Алиса Плюс.

в ближайшем выпуске новостей. В Латвии стартует регистрация школьников на участие в программе летней занятости. Подана инициатива, предлагающая изменить учебную нагрузку в школах. Продолжается прием заявок на участие в праздничном шествии в рамках Дня рождения Даугавпилса. Сегодня в Латгальской центральной библиотеке пройдет открытие выставки Арвида Баршевского. Полный выпуск новостей через полчаса.

101.6 FM. Алиса Плюс.

0: Зарядись энергией с новой Suzuki e-Vitara. Не пропустите. Только 6 мая в Даугавпилсе тур новой Suzuki e-Vitara. Только один день в автоцентре Техауто Латгале. Эксклюзивная премьера нового, полностью электрического полноприводного кроссовера от Suzuki. Приходите на тест-драйв, получайте подарки, наслаждайтесь угощениями и вкусным кофе. Встречаемся 6 мая с 10 до 15 часов у официального дилера Suzuki Техауто Латгале. Даугавпилс. Сетакшне 72. Suzuki e-Vitara. Легенда в новом формате.
1: Māja dišpirkumi, veikalos kurši, tikurila un divakolor krāsām, atlaides līdz 25%. Kaparol sertificēts fasādes siltināšanas komplekts tagad super izdevīgi. Visām Rayobi precēm atlaides līdz 20%. Un pērkot 18 voltu instrumentus bez akumulātora no 99 eiro, dāvanā 4 ampēr stundu akumulators un lādētājs. Stanley rokas instrumentiem mīnus 25%. Un dižatlaides! Maijā vinila grīda ar apakšklāju tikai 10,99 eiro kvadrātmetrā. Kurši!
0: Когда хочется настоящего вкуса мяса, выбор очевиден. Мясная продукция от Янис Саука. Колбасы, шашлыки, стейки, купаты и копчености из латвийского мяса. Без лишних добавок и с натуральным составом. Свежая латвийская свинина и говядина всегда в наличии и высокого качества. Ждем вас в мясном павильоне «Дитон» и в новой торговой точке, трейлере возле Олимпийского центра. Янис Саука. Лучший выбор для тех, кто ценит качество.
2: Мамин комфорт – это забота, которую можно подарить. В Гентаро Мебелос скидка 15% на кровати и прямые диваны ко дню матери. И только сейчас матрас с независимыми пружинами Nova Sleep Basic со скидкой 68% всего за 199 евро. Подарите маме лучший отдых.
3: Металлолом Сталмет, сдавай, много денег выручай. Металлолом Сталмет, сдавай.
4: Слушай, что я тебе скажу, освободи двор. Тащи свой металлолом в Сталмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз – целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на sталмец.лв. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов.
3: Металлолом Сталмет, сдавай.
5: 10. Maijā Lokomotīvas Speedway stadionā spēcīgākais Vācijas Speedway klubs. Polijas Nacionālās līgas mačā Daugavpils Lokomotīva 10. Maijā. Pulksten 15. Tiksies ar Landshutas komandu Transdevils. Velni no Bavārijas ir nopietns pretinieks un jūsu atbalsts mūsu komandai ļoti nepieciešams. Tiekamies 10. Maijā pulksten 15. Lokomotīvas stadionā. Stadiona kasas darbojas sestdien un svētdien no pulksten 10.
6: Новая жизнь начинается неожиданно, не с понедельника и не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее.
7: Алиса Плюс.

ты больше не моя, если чужим стал мой маяк. Стало быть, не напрасно, найди свое счастье.

Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». Найдено портмоне с документами на фамилию Крапивин. Контактный номер телефона 29-919-547. В микрорайоне Новый Форштадт были найдены документы на имя Илья Андреев. Контактный номер телефона 28-894-200. Утеряны очки для зрения в черной оправе. На солнце меняют цвет. Контактный номер телефона 24-957-150. В завершении напомню, что больше информации вы найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба, радио «Алиса Плюс». Потеряли? Нашли?

0: Точное время 8 часов.
1: Доброе утро. В студии Алисы Плюс, Юрий Сауканс и новости на этот час. В Латвии стартует регистрация школьников на участие в программе летней занятости. Подана инициатива, предлагающая изменить учебную нагрузку в школах. Продолжается прием заявок на участие в праздничном шествии в рамках дня рождения Даугавпилса. Сегодня в Латгальской центральной библиотеке пройдет открытие выставки Арвида Баршевского. Далее подробнее об этих новостях. Сегодня, 6 мая, в Латвии стартует регистрация школьников на участие в программе летней занятости, организованной Госагентством занятости. В программе могут участвовать молодые люди в возрасте от 15 до 20 лет. Школьникам рекомендуется заранее подготовиться к трудоустройству, следить за вакансиями, выбирать подходящую работу и связываться с работодателями. Электронная регистрация продлится до 15 августа. Дополнительная информация доступна на сайте Госагентства занятости в разделе «Работа во время летних каникул». На платформе общественных инициатив «Манабалс» подано предложение, предлагающее изменить учебную нагрузку в школах. По мнению автора инициативы, нынешняя система образования больше не соответствует потребностям современных детей, поскольку школьники испытывают эмоциональное перенапряжение и не имеют достаточных возможностей для полноценного отдыха. Одновременно внимание обращается на продолжительность летних каникул. В Латвии они одни из самых длинных в Европе. Автор считает, что столь длительный перерыв способствует утрате приобретенных знаний и увеличивает долю непродуктивно проведенного времени. Стоит отметить, что дискуссии о пересмотре школьных каникул в Латвии ведутся давно. Ранее уже звучали предложения сократить летние каникулы и более равномерно распределить отдых в течение учебного года, чтобы снизить перегрузку и улучшить результаты обучения. В Даугавпилсе продолжается прием заявок на участие в праздничном шествии, посвященном дню рождения города. Программа мероприятий запланирована с 5 по 7 июня, а само шествие состоится в субботу, 6 июня. Городское самоуправление приглашает к участию в нем предприятия, организации, учебные заведения и инициативные группы. Заявки принимаются до 25 мая. В этом году все участники шествия автоматически станут частью конкурса. Победители определят в двух номинациях. Самая креативная группа за оригинальность образов и оформления и самая вдохновляющая группа за атмосферу, вовлеченность зрителей и общее впечатление. Сегодня, 6 мая, в 16 часов в информационном центре Латгальской центральной библиотеки на улице Ригас 22А откроется выставка фотографий Арвида Баршевского «Цвета Прованса». Во время мероприятия посетители смогут встретиться с автором и узнать больше о процессе создания работ. Фотографии, представленные на выставке, были сделаны во время международного фотопленера экспедиции во Франции. Выставка будет доступна для просмотра до 26 июня. В студии с новостями был Юрий Сауканс, информационная служба «Радио Алиса Плюс».

0: и твоей я благодарна ей. Я благодарна ей.
1: Погода
2: на радио Алиса Плюс.
3: О погоде в Даугавпилсе и окрестностях на среду 6 мая. Сегодня ожидается день, когда небо будет в основном затянуто облаками и солнце будет выглядывать изредка. Температура воздуха в течение дня будет меняться от плюс 11 градусов ранним утром до плюс 15 градусов к середине дня и к вечеру снова опустится. Направление ветра с севера и северо-востока. В порывах ветер не будет превышать 7-8 метров в секунду. Осадки ожидаются во второй половине дня, после обеда незначительные, а к вечеру около 9 часов вечера уже более сильные.
4: Ищете качественную мебель по хорошим ценам? Мебельный салон «Лэмис» приглашает. У нас вы найдете диваны разных моделей, секции на любой вкус и цвет, кухонные гарнитуры по индивидуальным размерам, столы и стулья из натурального дерева, а также хороший выбор комодов. Добавьте в свой дом тепла, уюта, чистоты и свежести мебельного салона «Лэмис». Адрес: Смилшу 94А, бывший ресторан «Зинтерс». И в интернете www.lemis.lv.

0: Man ir jauns ieradums vismaz reizi nedēļā apciemot savu depo.
1: Ejo, man arī. Tad jau mums abiem ir pa ceļam uz veikalu depo.
0: Jo veikalā depo gan pārtikai, gan mājsaimniecības precēm zemas cenas katru dienu.
2: Magazīni Lac predstavļējot. Большая лотерея. Лека штука. 10 шансов выиграть 1000 евро. Участвовать легко. Выигрывать здорово. Лотерея магазинов ЛАЦ. Лека штука. Больше информации в магазинах ЛАЦ и на ЛАЦ.ЛВ. Номер лотереи 8947.
3: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
4: Ai, biroja telpas aplūda. Nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
3: Zini, akciju sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un teica, ka 2028. Gadā pilnīgi visiem aizdevumiem tiek piemērota LKPP zemāku procentu garantija.
4: Pierakstu! Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
3: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
5: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
6: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелсцелю, 9А, Гайок.
7: Политическая реклама оплачена обществом «Латвия Пирма».
8: Когда Шлессерс был министром сообщения, он привез в Ригу авиакомпанию Ryanair. Цены на авиабилеты впервые стали доступны всем, в том числе пенсионерам и молодежи. До этого летать могли позволить только состоятельные люди. Шлессерс умеет привлекать в Латвию инвесторов, что выгодно всем. Премьер Шлессерс. Поднимем Латвию!
9: Не ищи повод для улыбки. Улыбнись. И передай дальше.
10: Алиса Плюс.

0: Радио Алиса Плюс. 101.6 FM.
1: Алиса Плюс.

ближайшем выпуске новостей. В Латвии начались военные учения с участием почти 5000 военнослужащих. За 3 месяца мошенники выманили у клиентов банков более 4 миллионов евро. Продовольственно-ветеринарная служба начала вакцинацию диких животных от бешенства. Центр Райниса в Даугавпилсе предлагает своим посетителям познавательные пешеходные маршруты. Полный выпуск новостей через полчаса.

Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс». Слушайте сегодня в 11 и 15 часов.

0: Saliku uz papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garažā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atliek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – depo. Jo veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
1: Зарядись энергией с новой Suzuki e-Vitara. Не пропустите. Только 6 мая в Даугавпилсе тур новой Suzuki e-Vitara. Только один день в автоцентре Техауто Латгале. Эксклюзивная премьера нового, полностью электрического полноприводного кроссовера от Suzuki. Приходите на тест-драйв, получайте подарки, наслаждайтесь угощениями и вкусным кофе. Встречаемся 6 мая с 10 до 15 часов у официального дилера Suzuki Техауто Латгале. Даугавпилс. Сетокшне 72. Suzuki e-Vitara. Легенда в новом формате.
2: Лелас летас, маза сценас. Лелакция бейкалос, Максима. No 5. līdz 11. maijam ar paldies karti. Tualetes papīrs Bloom Comfort White, 3 slāņi, iepakojumā 40 ruļļi, 6,59 €. Cūgaļa šķiņķis bez kaula un ādas, 2,99 € kilogramā. Īsie gurķi, 2,39 € kilogramā. Максима.
3: 10 мая на стадионе «Локомотив» сильнейший спидвейный клуб Германии. 10 мая в 15 часов в матче польской национальной лиги «Локомотив» принимает команду «Транс Девилс Ландсхуд». Черти из Баварии – серьезнейший соперник, и ваша поддержка нашей команде очень необходима. Встречаемся 10 мая в 15 часов на стадионе «Локомотив». Кассы стадиона работают в субботу и воскресенье с 10 часов утра.
4: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24 98 74 06. 24 98 74 06.
5: 27 valstis, 27 dziesmas. Viena diena, viena Eiropa. 9. maijā visa Eiropa skan radio Alise Plus. Eiropa nav tikai karte. Tā nav tikai robežas vai karogi. Eiropa ir cilvēki. Balsis dažādās valodās, vienoti dažādībā. Melodijas, kas liek smaidīt, dejot un just. Stāsti, kas vieno mūs pāri attālumiem. 9. maijā radio Alise Plus kļūst par vietu, kur šie stāsti satiekas. Kur katra valsts ienāk kā viesis, ar savu raksturu, savu ritmu un savu dziesmu. Un tu kļūsti par daļu no šīs vienotības, par daļu no lielā Eiropas svētku skanējuma. Ieslēdz radio, sajūti Eiropu, svini Eiropas dienu kopā ar mums. Radio Alise Plus.
6: Pasākums tiek īstenots sadarbībā ar Europe Direct Latgale centru un Eiropas komisijas pārstāvniecību Latvijā.
7: Все лучше, чем кажется. Оставайтесь на лучшее. Радио «Алиса Плюс».

Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». Найдено портмоне с документами на фамилию Крапивин. Контактный номер телефона 29-919-547. В микрорайоне Новый Форштадт были найдены документы на имя Илья Андреев. Контактный номер телефона 28-894-200. Утеряны очки для зрения в черной оправе. На солнце меняют цвет. Контактный номер телефона 24-957-150. В завершении напомню, что больше информации вы найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба, радио «Алиса Плюс». Потеряли? Нашли?

0: Точное время 9 часов утра.
1: Доброе утро. В студии Алиса Плюс, Юрий Салканс и новости на этот час. В Латвии начались военные учения с участием почти 5000 военнослужащих. За 3 месяца мошенники выманили у клиентов банков более 4 миллионов евро. Продовольственно-ветеринарная служба начала вакцинацию диких животных от бешенства. Центр Райниса в Даугавпилсе предлагает своим посетителям познавательные пешеходные маршруты. Далее подробнее об этих новостях. 5 мая в Латвии начались военные учения механизированной пехотной бригады сухопутных войск «Хрустальная стрела 2026» и учения многонациональной бригады НАТО в Латвии «Spring Warrior», в которых примут участие 4700 военнослужащих, сообщили в Национальных вооруженных силах. Учения будут проходить на военных полигонах в Адаже и Сейлии, а также на территориях Латвии с Валстмежи и на отдельных гражданских территориях по всей Латвии, в том числе и в Даугавпилсе. Во время учений будут наблюдаться передвижения военной техники и военнослужащих, а также будут использоваться беспилотные летательные аппараты. За первые 3 месяца нынешнего года мошенникам удалось выманить у клиентов латвийских финансовых учреждений в общей сложности 4 миллиона 156 тысяч евро, свидетельствует опубликованная Ассоциацией финансовой отрасли информация. В первом квартале 2026 года было зафиксировано в общей сложности 1415 состоявшихся случаев мошенничества. В то же время за этот же период было предотвращено 5613 случаев мошенничества на общую сумму 5 миллионов 174 тысячи евро. В их числе были попытки телефонного мошенничества, инвестиционного обмана и другие схемы. Продовольственно-ветеринарная служба начала вакцинацию диких животных от бешенства. На восточной приграничной территории Латвии, используя малую авиацию, разбрасывают приманку с вакциной, которая содержит ослабленный штамм вируса бешенства. В ПВД отмечают, что вакцина не предназначена для собак и кошек, однако при ее поедании здоровью животного ничего не угрожает. Вакцина также не опасна для человека и окружающей среды. Но все же, если человек имел прямой контакт с вакциной, следует обратиться к врачу. Стоит отметить, что Всемирная организация здравоохранения животных в 2015 году официально признала Латвию страной, свободной от бешенства. Тем не менее, учитывая распространение заболевания в соседних странах, ПВД призывает регулярно вакцинировать домашних животных, а также сообщать специалистам о каждом подозрительном случае. В теплое время года, с мая по октябрь, центр Райниса предложит своим посетителям познавательные пешеходные маршруты, связанные с родиной поэта и культурным наследием левого берега реки Даугавы в Даугавпилсе. 16 мая в 11 часов новый сезон откроет поход «Грива Рандене». Мероприятие будет координировать руководитель центра Райниса, местный историк Бригитта Маделане, которая поделится интересными историями. Длина маршрута 5 километров в одну сторону. Участие в первой ознакомительной прогулке бесплатное. Организаторы приглашают присоединиться к походу всех, кто любит активный отдых. Сбор состоится в 10 часов 30 минут у центра Райниса. Дополнительная информация доступна по телефону 29-52-82-18. В студии с новостями был Юрий Сауканс, информационная служба «Радио Алиса Плюс».

зимы кассеты, вечер прошелестел. Выпито, съедено, сказано, спето все, дом опустел. Бабочка тенью ночной распластала крылья по фонарю. Слушай, а может быть что-то осталось? Пойду посмотрю.

О погоде в Даугавпилсе и окрестностях на среду 6 мая. Сегодня ожидается день, когда небо будет в основном затянуто облаками и солнце будет выглядывать изредка. Температура воздуха в течение дня будет меняться от плюс 11 градусов ранним утром до плюс 15 градусов к середине дня и к вечеру снова опустится. Направление ветра с севера и северо-востока. В порывах ветер не будет превышать 7-8 метров в секунду. Осадки ожидаются во второй половине дня, после обеда незначительные, а к вечеру около 9 часов вечера уже более сильные.

0: Man ir jauns ieradums vismaz reizi nedēļā apciemot savu depo.
1: Ejo, man arī. Tad jau mums abiem ir pa ceļam uz veikalu depo.
0: Jo veikalā depo gan pārtikai, gan mājsaimniecības precēm zemas cenas katru dienu.
2: Golden Saga, ювелирная фабрика номер один, празднуют день рождения. Только с 1 по 14 мая на весь ассортимент скидка минус 30%. Золото и серебро, серьги, кольца, кулоны, браслеты и цепочки. Выбирайте лучшее по лучшей цене. Скидка минус 30% во всех магазинах Golden Saga и ювелирной фабрики номер один.
3: Ого! Настоящее поместье! С настоящими животными!
4: Да, и не только с животными. В литовском поместье Ильзенберг вас ждет новая экскурсия. Тайны животных поместья Ильзенберг. Найди, узнай, испытай. Вы услышите интереснейшие истории о живущих в поместье животных, а кого-то из них даже сможете погладить. Впечатления будут незабываемыми, ведь экскурсию ведет особенный гид, новошотландский ретривер Берг.
3: Ух ты, настоящий пес-гид? Я хочу в поместье Ильзенберг.
4: Стоимость экскурсии для детей от 7 до 16 лет всего 5 евро. Больше информации о развлечениях в поместье на сайте ilzenbergas.lt.
5: Мамин комфорт – это забота, которую можно подарить. В Gentaro Meubles скидка 15% на кровати и прямые диваны ко дню матери. И только сейчас. Матрас с независимыми пружинами Nova Sleep Basic со скидкой 68%. Всего за 199 евро. Подарите маме лучший отдых.
6: Кафе «Пьеца» в Даугавпилсе на улице Саулас 12 предлагает то, что мастерски умеет благодаря многолетнему опыту – обслуживание банкетов. Вы можете отметить любое праздничное событие в зале кафе или заказать разнообразные закуски, тем самым избавив себя от хлопот по их приготовлению. Кафе «Пьеца» учитывает все пожелания и индивидуально подходит к каждому праздничному событию. Обсудить все подробности можно по телефону 27 07 08 42 или на месте в кафе «Пьеца» на Саулас 12.
7: Инт-Хоум расширяет возможности вашего интерьера. Мы запускаем 3D-печать товаров для дома, декор и аксессуары, органайзеры и функциональные решения, уникальные изделия для интерьера. Теперь вы можете выбрать готовые модели в магазине, заказать индивидуальное моделирование по вашему запросу, ознакомиться с товарами на нашем сайте. Хотите что-то особенное? Мы создадим модель специально для вас. Инт-Хоум – уют, стиль и технологии в одном месте. Ждем вас в Даугавпилсе на Саулас 57. Узнайте больше в профиле Инт-Хоум в Инстаграм и Фейсбук или звоните 654-22-110.
8: Политическая реклама оплачена обществом «Латвия-Пирма».
9: Когда Шлессер стал министром, аэропорт Риги обслуживал всего 650 тысяч пассажиров в год. При министре сообщения Шлессерсе оборот аэропорта Риги вырос на 700%, и число пассажиров увеличилось до 5 миллионов в год. Шлессерс обеспечил небывалый успех и развитие аэропорта Риги. Премьер Шлессерс. Поднимем Латвию!
10: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс за любовь.

0: Зарядись энергией с новой Suzuki e-Vitara. Не пропустите. Только 6 мая в Даугавпилсе тур новой Suzuki e-Vitara. Только один день в автоцентре Техауто Латгале. Эксклюзивная премьера нового, полностью электрического полноприводного кроссовера от Suzuki. Приходите на тест-драйв, получайте подарки, наслаждайтесь угощениями и вкусным кофе. Встречаемся 6 мая с 10 до 15 часов у официального дилера Suzuki Техауто Латгале. Даугавпилс. Сетакшне 72. Suzuki e-Vitara. Легенда в новом формате.
1: Māja dišpirkumi, veikalos kurši. Dārza mēbelēm un nojumēm atlaides līdz 40%. Griliem un grilēšanas piedarumiem līdz 30%. Un visai dārza tehnikai līdz 20%. Bet kūdrai, augsnei, mēslojumam un mulčai, kā arī gardena, dārza un laistīšanas precēm līdz 30%. Kurši – labāk padarīts darbs.
2: Kurši! Реклама для предпринимателей.
3: Почему такая грустная?
4: Ай, затопило офис. Ни страховки, ни денег на ремонт, а работу останавливать нельзя.
5: Слушай, а ты слышал про акционерное общество Латвии с кредитными полезами программа? Они предлагают кредитные решения именно для непредвиденных ситуаций. Кстати, они сами когда-то позвонили мне и предложили условия лучше, потому что с 2026 года ко всем займам применяется ЛКПП за маку проценту гарантии.
4: Так, записываю. Акционерное общество Латвии с кредитными полезами программа. Их сайт LKPP.LV.
5: Не жди нашего звонка. Зайди на LKPP.LV. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
6: Металлолом стал мец, давай, много денег выручай. Металлолом стал мец, давай.
7: Слушай, что я тебе скажу, освободи двор, тащи свой металлолом в Толмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю и главный приз – целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на толмец.лв. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов.
6: Металлолом стал мец, давай.
8: 27 стран, 27 песен, один день, одна Европа. 9 мая вся Европа звучит на радио «Алиса Плюс». Европа — это не только карты, это не только границы или флаги. Европа — это люди, голоса на разных языках, единство в разнообразии. Мелодии, которые заставляют улыбаться, танцевать и чувствовать. Истории, которые объединяют нас на расстоянии. 9 мая радио «Алиса Плюс» становится местом, где эти истории встречаются, где каждая страна приходит как гость, со своим характером, своим ритмом и своей песней. И ты становишься частью этого единства, частью большого звучания европейского праздника. Включай радио, почувствуй Европу, отметь День Европы вместе с нами. Радио «Алиса Плюс».
9: Мероприятие реализуется в сотрудничестве с центром Europe Direct Латгале и представительством Европейской комиссии в Латвии.
10: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается. Алиса Плюс. С верой по жизни.

ближайшем выпуске новостей. В Латвии стартует регистрация школьников на участие в программе летней занятости. Подана инициатива, предлагающая изменить учебную нагрузку в школах. Продолжается прием заявок на участие в праздничном шествии в рамках дня рождения Даугавпилса. Сегодня в Латгальской центральной библиотеке пройдет открытие выставки Арвида Баршевского. Полный выпуск новостей через полчаса.

Приглашайте сегодня с 12 до 15 часов к программе поздравлений на волне радио «Алиса Плюс». Звоните, поздравляйте, передавайте приветы, заказывайте песни и делитесь хорошим настроением с десятками тысяч слушателей. Номер прямого эфира 654-25-00. Для текстовых сообщений СМС, Вайбер или Ватсап 20-20-10-16. Заявки принимаются и на нашем сайте alisaplus.lv. И помните, что сервис поздравлений работает для вас абсолютно бесплатно.

еще только влезала с подругами, весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забыло.

чтобы увидеться. Может быть, у нас что-то получится. Может быть, мы торопим события. Я не верю в такие случайности. Обниму тебя нежно и трепетно. Мы в шаге от мысли к реальности.

Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». Найдено портмоне с документами на фамилию Крапивин. Контактный номер телефона 29-919-547. В микрорайоне Новый Форштадт были найдены документы на имя Илья Андреев. Контактный номер телефона 28-894-200. Утеряны очки для зрения в черной оправе. На солнце меняют цвет. Контактный номер телефона 24-957-150. В завершении напомню, что больше информации вы найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба, радио «Алиса Плюс». Потеряли? Нашли?

Набросить на тебя теплый плед, прижать к плечу и отключить интернет, и потеряться в этой пустоте, в этой темноте, в твоей красоте. Глаза в глаза, к носу нос, сквозь электричество пальцев касаться волос, дышать одним воздухом.

0: Точное время 10 часов утра.
1: Доброе утро. В студии Алисы Плюс, Юрий Салканц и новости на этот час. В Латвии стартует регистрация школьников на участие в программе летней занятости. Подана инициатива, предлагающая изменить учебную нагрузку в школах. Продолжается прием заявок на участие в праздничном шествии в рамках дня рождения Даугавпилса. Сегодня в Латгальской центральной библиотеке пройдет открытие выставки Арвида Баршевского. Далее подробнее об этих новостях. Сегодня, 6 мая, в Латвии стартует регистрация школьников на участие в программе летней занятости, организованной Госагентством занятости. В программе могут участвовать молодые люди в возрасте от 15 до 20 лет. Школьникам рекомендуется заранее подготовиться к трудоустройству, следить за вакансиями, выбирать подходящую работу и связываться с работодателями. Электронная регистрация продлится до 15 августа. Дополнительная информация доступна на сайте Госагентства занятости в разделе «Работа во время летних каникул». На платформе общественных инициатив «Манабалс» подано предложение, предлагающее изменить учебную нагрузку в школах. По мнению автора инициативы, нынешняя система образования больше не соответствует потребностям современных детей, поскольку школьники испытывают эмоциональное перенапряжение и не имеют достаточных возможностей для полноценного отдыха. Одновременно внимание обращается на продолжительность летних каникул. В Латвии они одни из самых длинных в Европе. Автор считает, что столь длительный перерыв способствует утрате приобретенных знаний и увеличивает долю непродуктивно проведенного времени. Стоит отметить, что дискуссии о пересмотре школьных каникул в Латвии ведутся давно. Ранее уже звучали предложения сократить летние каникулы и более равномерно распределить отдых в течение учебного года, чтобы снизить перегрузку и улучшить результаты обучения. В Даугавпилсе продолжается прием заявок на участие в праздничном шествии, посвященном дню рождения города. Программа мероприятий запланирована с 5 по 7 июня, а само шествие состоится в субботу, 6 июня. Городское самоуправление приглашает к участию в нем предприятия, организации, учебные заведения и инициативные группы. Заявки принимаются до 25 мая. В этом году все участники шествия автоматически станут частью конкурса. Победители определят в двух номинациях. Самая креативная группа за оригинальность образов и оформления и самая вдохновляющая группа за атмосферу, вовлеченность зрителей и общее впечатление. Сегодня, 6 мая, в 16 часов в информационном центре Латгальской центральной библиотеки на улице Ригас 22А откроется выставка фотографий Арвида Баршевского «Цвета Прованса». Во время мероприятия посетители смогут встретиться с автором и узнать больше о процессе создания работ. Фотографии, представленные на выставке, были сделаны во время международного фотопленера экспедиции во Франции. Выставка будет доступна для просмотра до 26 июня. В студии с новостями был Юрий Сауканс, информационная служба «Радио Алисе Плюс».

везде от случая к случаю мы бываем во сне. Значит, это весна, значит, это любовь, значит, это с тобой мы увидимся вновь. Значит, это стихи, непростые слова, это наши мечты и родные глаза. Если улицы города

о погоде в Даугавпилсе и окрестностях на среду 6 мая. Сегодня ожидается день, когда небо будет в основном затянуто облаками и солнце будет выглядывать изредка. Температура воздуха в течение дня будет меняться от плюс 11 градусов ранним утром до плюс 15 градусов к середине дня и к вечеру снова опустится. Направление ветра с севера и северо-востока. В порывах ветер не будет превышать 7-8 метров в секунду. Осадки ожидаются во второй половине дня, после обеда незначительные, а к вечеру около 9 часов вечера уже более сильные.

0: Металл не мусор, это деньги. В Рефондо мы это понимаем. Взвешиваем честно, платим честно, платим больше. Принимаем черный и цветной лом в любых объемах. Цена до 280 евро за тонну черного лома. Оплата в тот же день. Рига, Твайка 70, Даугавпилс, Мотору 2А. Рефондо ЛВ. Потому что ваш металл стоит больше. Предприятиям с большими объемами еще выгоднее.
1: Только 8, 9 и 10 мая.
2: В торговом центре «Аушера» большая распродажа. Скидки до 50% на одежду, обувь, украшения и бытовую технику. Огромный ассортимент магазинов нашего торгового центра дает возможность купить желаемые товары по хорошей цене. Не упустите возможность и приезжайте к нам. Адрес торгового центра: Литва, Утина, «Аушерас 21». С любовью, «Аушера». В субботу работаем до 17 часов, а в воскресенье до 15 часов.
3: Зарядись энергией с новой Suzuki e-Vitara. Не пропустите. Только 6 мая в Даугавпилсе тур новой Suzuki e-Vitara. Только один день в автоцентре Техауто Латгале. Эксклюзивная премьера нового, полностью электрического полноприводного кроссовера от Suzuki. Приходите на тест-драйв, получайте подарки, наслаждайтесь угощениями и вкусным кофе. Встречаемся 6 мая с 10 до 15 часов у официального дилера Suzuki Техауто Латгале. Даугавпилс, Сетакшне 72. Suzuki e-Vitara. Легенда в новом формате.
4: Готовьтесь к теплым дням вместе с Intthome. Оконные роллы для уюта и стильного интерьера. Москитные сетки, надежная защита от насекомых. А главное, весенние скидки от 10 до 20%. Ждем вас в Даугавпилсе на Саулас 57. Узнайте больше в профиле Intthome в Instagram и Facebook. Или звоните 654-22-110.
5: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
6: Внимание! В автосервис требуются автослесари и автомеханики. Оплата до 70% в зависимости от опыта работы. Телефон для связи 2-400-881.
7: 2-400-881.
8: Улыбайтесь жизни, и жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни.

0: День Европы в Даугавпилсе – это масштабный праздник, где каждый сможет почувствовать Европу и ее разнообразие. 9 мая в Центральном парке по адресу Райня 69. Центр Europe Direct Латгале, представительство Европейской комиссии в Латвии и Даугавпилсская городская дума приглашают жителей и гостей города на праздник Европы. Открой Европу через движение, культуру и науку. С 11 до 15 часов здесь пройдут разнообразные активности для всех возрастов. В программе ориентирование и спортивные состязания, творческие мастерские и языковые площадки, европейский экзамен, знакомство с современными технологиями и возможностями образования. В экспозоне электромобили, гибриды и другие современные решения. А в чил-зоне европейская музыка и атмосфера праздника. Первые 200 участников и победители конкурсов получат призы. Европа ближе, чем кажется. Европа здесь. Открой ее для себя. Почувствуй единство в разнообразии. Встречаемся 9 мая на празднике Европы в Даугавпилсе. Мероприятие проводит Центр Europe Direct Латгале в сотрудничестве с представительством Европейской комиссии в Латвии и Даугавпилсским городским самоуправлением.
1: Когда хочется настоящего вкуса мяса, выбор очевиден. Мясная продукция от Янис Саука. Колбасы, шашлыки, стейки, купаты и копчености из латвийского мяса. Без лишних добавок и с натуральным составом. Свежая латвийская свинина и говядина всегда в наличии и высокого качества. Ждем вас в мясном павильоне «Дитон» и в новой торговой точке «Трейлере» возле Олимпийского центра. Янис Саука. Лучший выбор для тех, кто ценит качество.
2: Aktīva sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, aizdevums telpu remontam, transporta līdzekļu iegādēji un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs pārspēsim citu piedāvājumu. Visiem aizdevumiem tiek piemērota LKPP zemāku procentu garantija. Patenta numurs M78207. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
3: Manai Latvijai ir vitamīniem bagāta dzērveņu garša un salda medus smarža. Mana Latvija, mans lepnums.
4: No 29. aprīļa līdz 12. maijam Baltmaize Fazer gardā kefīra 600 gramu 1,59 € un cepumi selga dažādi veidi 180 gramu 85 €.
5: Top, top, top!
0: Спокойно, вы в безопасности. Охранная фирма Everl. Надежность, ответственность и оперативность. Охранять и защищать – это наша работа. Доверьте профессионалам самое дорогое. Безопасность имущества, бизнеса, вашу безопасность. Everl Daugavpils. Февруара 20. Телефон 654-40-560.
6: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее.

Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс». Слушайте сегодня в 11 и 15 часов.

0: Политическая реклама оплачена обществом «Латвия Пирма».
1: Когда Шлессерс был министром сообщения, Рижский, Венспилский, Лепойский порты и Латвийская железная дорога успешно развивались. Транзитная отрасль процветала. Перевалка грузов била все рекорды. Благодаря развитию портов развивалась Латгалия, через которую шли грузы. У людей была работа и зарплаты, а у государства – доходы. Премьер Шлессерс. Поднимем Латвию!
2: Golden Saga и ювелирная фабрика номер 1 празднуют день рождения. Только с 1 по 14 мая на весь ассортимент скидка минус 30%. Золото и серебро, серьги, кольца, кулоны, браслеты и цепочки. Выбирайте лучшее по лучшей цене. Скидка минус 30% во всех магазинах Golden Saga и ювелирной фабрики номер 1.
3: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maxima. No 5. līdz 11. maijam. Gāzēts dzēriens Coca-Cola 330 ml. Iepakojumā 24 vienības 10,99 €. Kafijas pupiņas Jakobs Espresso vai krēma. 1 kg 14,99 €. Ar paldies karti Konfekšu kārba Rafaello 150 gramu 2,99 €. Maxima.
4: Jūsu garāža cieš no liekā svara? Laiks dzelžainai diētai! Vetelom palīdzēs ātri atbrīvoties no uzkrātajiem metālūžņu kilogramiem. Vetelom precīzie svari pārvērtīs jebkuru lūžņu apjomu prangā naudas summā, lai šajā sezonā pieņems svarā tikai jūsu maks. Super izdevīgs piedāvājums līdz 8. maijam. Alumīnija automašīna diski 2,90 € par kilogramu. Vetelom Daugavpilī Dunduru ielā 5E, Taurunis 255-06-255. Krāmē un brauc!
5: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
6: Медицинский центр МедАД проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
5: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС 96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29-50-40-89.
6: 29-50-40-89.
7: Daugavpilī vienības nama koncertzālē 16. maijā vidējās pauzes deju kolektīvas Saime kopā ar draugiem no Latvijas un Lietuvas aicina uz lustīgu sadancošanu. Piedalās kolektīvi Saime, Ūsa, Cīpars, Treideviņi, Rokraksti, Juris, Gerve. Izbaudi īstu latvisku pavasara svētku sajūtu, dejotāju energiju un atbalsti kultūras tradīcijas. Tiekamies Daugavpilī 16. maijā 2017. Biļetes biļešu paradīzes kasēs. Informācija vienībasnams.lv.
8: Как же хорошо, когда все хорошо.
9: Алиса плюс.

0: полетит.
1: Прямо на сердце оставит насечки, обрывки счастья, что так и не сумели сберечь мы. Извечный исход для тех, кто был глуп и обеспечен. Наш поезд дальше не идет, конечно.
2: Радио Алиса Плюс, бюро находок.
3: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». Найдено портмоне с документами на фамилию Крапивин. Контактный номер телефона 29-919-547. В микрорайоне Новый Форштадт были найдены документы на имя Илья Андреев. Контактный номер телефона 28-894-200. Утеряны очки для зрения в черной оправе. На солнце меняют цвет. Контактный номер телефона 24-957-150. В завершении напомню, что больше информации вы найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба, радио «Алиса Плюс».
4: Потеряли? Нашли?

Ищете качественную мебель по хорошим ценам? Мебельный салон «Лэмис» приглашает. У нас вы найдете диваны разных моделей, секции на любой вкус и цвет, кухонные гарнитуры по индивидуальным размерам, столы и стулья из натурального дерева, а также хороший выбор комодов. Добавьте в свой дом тепла, уюта, чистоты и свежести мебельного салона «Лэмис». Адрес: Смилшу 94А, бывший ресторан «Дзинтерс». И в интернете www.lemis.lv.

0: точное время 11 часов.
1: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс».
2: Как пелось в одной известной песне, а за окошком месяц май, и вроде бы самое время заняться окнами. Но стоит только представить этот процесс, и желание сразу пропадает. У микрофона Юлия Сергачева. И сегодня полезные советы от опытных хозяек о том, как облегчить мытье окон, чтобы все получилось быстро, просто и без разводов. Вообще, результат зависит не столько от усилий, сколько от правильного подхода. Поэтому важно не допускать распространенных ошибок. К примеру, не нужно мыть окна при ярком солнце, так как вода и средства для мытья быстро высыхают и оставляют разводы. Лучше всего, когда пасмурно, но без предпосылок дождя. Не стоит начинать без подготовки. Сначала уберите пыль, иначе она превратится в грязные полосы. На средстве лучше не экономить, ведь именно оно помогает растворить загрязнение. Но если не хочется тратиться, можно воспользоваться простым домашним раствором. Смешать примерно 1 литр воды с 3 столовыми ложками обычного уксуса. Такой метод хорошо справляется с загрязнениями и придает стеклу блеск. А те, кто в этом деле используют газеты, помните, что краска может оставить следы и поцарапать стекло. Что касается бумажных полотенец, то они быстро намокают и, увы, оставляют разводы. Лучше использовать мягкую ткань или специальную салфетку. Тогда результат действительно порадует. Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. Пусть в вашем доме будет больше света и уюта.
1: Алиса Плюс. Каждый день с пользой.

Так обидеть тебя.

101.6 FM. Алиса Плюс.

0: «Зеленый диалог» и «Перемены в Латгалии». Тематические новости о климатических изменениях и устойчивом развитии региона. В центре внимания – влияние климата на нашу повседневную жизнь, мнение специалистов, действующие нормы и реальные примеры экологичных решений.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В студии Екатерина Лукошкова и в эфире «Тематические новости». В новой программе из цикла «Зеленый диалог и перемены в Латгалии» министр экономики Латвии Виктор Валайнис связал тему реновации напрямую с экономикой страны и ее зависимостью от внешних энергоресурсов. По словам министра, чем меньше тепла уходит через неутепленные стены и изношенные конструкции, тем лучше не только для семейного бюджета, но и для экономики в целом. Виктор Валайнис подчеркнул: энергоэффективность означает, что стране нужно меньше энергии, меньше топлива и меньше затрат на покрытие этих потребностей. Министр объяснил, что в таком случае сокращается и зависимость от импорта. По его словам, если государство и жители уменьшают бессмысленные теплопотери, то снижается необходимость тратить дополнительные ресурсы на производство или закупку энергии, а значит, меньше денег буквально уходит в воздух вместе с теплом. Виктор Валайнис отдельно отметил, что особенно важно смотреть на этот вопрос в контексте отопительного сезона. Несмотря на то, что в Латвии уже довольно широко используются местные ресурсы, например, щепа в котельных, в холодный период зависимость от внешних факторов все равно остается. И потому каждая мера, которая помогает дому потреблять меньше, дает выгоду всей системе. По словам министра, сэкономленную энергию можно направить туда, где она действительно нужна, например, на развитие производства, бизнеса и других отраслей экономики. И в этом смысле реновация становится не только социальной или коммунальной темой, но и частью общей экономической устойчивости страны. Таким образом, как подчеркнул Виктор Валайнис, энергоэффективность – это не просто про теплые квартиры и меньшие счета. Это еще и способ сделать экономику менее уязвимой и более рациональной в использовании ресурсов. Полную версию программы с участием министра экономики Латвии Виктора Валайниса можно послушать и посмотреть в видеоформате на странице «Алиса плюс радио» в социальной сети Facebook и на YouTube-канале нашей радиостанции. В студии была Катерина Лукошкова, информационная служба «Радио Алиса плюс».
2: Присоединяйтесь сегодня с 12 до 15 часов к программе поздравлений на волне «Радио Алиса Плюс». Звоните, поздравляйте, передавайте приветы, заказывайте песни и делитесь хорошим настроением с десятками тысяч слушателей. Номер прямого эфира 654-25-00. Для текстовых сообщений СМС, Вайбер или Ватсап 20-20-10-16. Заявки принимаются и на нашем сайте alisaplus.lv. И помните, что сервис поздравлений работает для вас абсолютно бесплатно.
3: В пустоте слышу слова.

нет. Мы две судьбы одиноки на фоне мятых вещей.

0: поздравлений.
1: Приходит время, когда все дела отодвигаются в сторону, чтобы у меня была возможность снова сказать вам добрый день, замечательные слушатели радио «Алиса Плюс», и провести с вами 3 часа в прямом эфире. Вместе что-то празднуя, просто радуясь сегодняшнему дню и исполняя ваши музыкальные просьбы. Добро пожаловать в программу поздравлений. На календаре уже среда, 6 мая. Телефон в студии 654-2500. И еще один путь, чтобы принять участие. Ваше сообщение открыто для этого у нас площадки Viber и WhatsApp. Номер для отправки 2020 10.

0: В эфире программа поздравлений.
1: И начнем, как я уже выше сказала, что-то праздновать вместе. И заглянем в гости в самом начале программы к Трубович Ирене. Иреночка сегодня стала на целый год счастливее. Поздравим Ирену. Иреночка, у меня для вас на самом деле поздравление готово. Оно от вашей подруги Марии с пожеланиями и музыкальным подарком. В пожеланиях: «Эх, подруженька моя, давай закружим, нынче в танце беззаботно, как девчонки. О годах нам говорить совсем не нужно, пусть наш возраст постоит сейчас в сторонке. Лишь о том сей день напоминает, что весомее стал жизненный твой опыт. Пусть поет душа и заглушает звонкой песней возраста».

0: В эфире программа поздравлений.
1: Работать и слушать радио Алиса Плюс. Как хорошо, когда такое возможно. Ливаны с нами на связи. Добрый день, любимая Алиса Плюс, пишет девчонкам. Руслан пишет, как всегда. Он делегирован передавать девчонкам привет. Девчонкам ливанского коллектива. Девчонки, вам привет. И песня выбрана. Руки вверх. Алешка начинает уже звучать в эфире. Немножечко грустная, но не все ж веселые песни должны звучать в течение трех часов. Я согласна с вами, Руслан.

0: Политическая реклама оплачена обществом «Латвия Пирма».
1: Айнерс Шлессерс предложил создать министерство по делам семьи и детей. По инициативе Шлессерса впервые ввели мамочкины зарплаты. Это была реальная поддержка для молодых семей, в которых рождаются дети. Это значительно способствовало рождаемости в Латвии. Нам нужен премьер, который поддерживает родителей и детей. Премьер Шлессерс. Поднимем Латвию.
2: Магазины «Лац» представляют. Большая лотерея. Лека-штука. 10 шансов выиграть 1000 евро. Участвовать легко. Выигрывать здорово. Лотерея магазинов «Лац». Лека-штука. Больше информации в магазинах «Лац» и на «Лац.ЛВ». Номер лотереи 8947.
3: 10 мая на стадионе «Локомотив» сильнейший спидвейный клуб Германии. 10 мая в 15 часов в матче польской национальной лиги «Локомотив» принимает команду «Транс Девилс Ландсхуд». Черти из Баварии – серьезнейший соперник, и ваша поддержка нашей команде очень необходима. Встречаемся 10 мая в 15 часов на стадионе «Локомотив». Кассы стадиона работают в субботу и воскресенье с 10 часов утра.
4: Только 8, 9 и 10 мая.
5: В торговом центре «Аушера» большая распродажа. Скидки до 50% на одежду, обувь, украшения и бытовую технику. Огромный ассортимент магазинов нашего торгового центра дает возможность купить желаемые товары по хорошей цене. Не упустите возможность и приезжайте к нам. Адрес торгового центра: Литва, Утина, «Аушерс 21». С любовью, «Аушера». В субботу работаем до 17 часов, а в воскресенье – до 15 часов.
6: Металлолом стал мец, давай, много денег выручай. Металлолом стал мец, давай.
7: Слушай, что я тебе скажу, освободи двор. Тащи свой металлолом в Толмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз – целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на толмец.лв. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов.
6: Металлолом стал мец, давай.
8: Мамин комфорт – это забота, которую можно подарить. В Гентаро Мэблос скидка 15% на кровати и прямые диваны ко дню матери. И только сейчас матрас с независимыми пружинами Nova Sleep Basic со скидкой 68% всего за 199 евро. Подарите маме лучший отдых.
9: Не ищи повод для улыбки. Улыбнись. И передай дальше. Алиса Плюс.
10: Программа поздравлений.

0: Программа поздравлений на 101.6 FM.
1: А между тем, сегодня принимает комплименты Скретл и Алена. Тоже повод у Алены есть сегодня радоваться жизни. День рождения, Алена. Подруги поздравляют. Пусть будет на душе легко, желают, а сердце будет наполнено теплом и нежностью. Здоровья тебе, дорогая, и любви безумной, а счастья просто необъятного и, конечно, праздничного настроения.

0: Программа поздравлений. Алиса Плюс.
1: Хотим поздравить, так начинается очередное сообщение. Хотим поздравить нашу коллегу Зою с днем рождения. Пожелать здоровья, терпения и радости. Зоенька, я очень надеюсь, что вы слышите это поздравление. Мы присоединяемся к пожеланиям. И от нас тоже самые искренние добрые.

0: Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио «Алиса Плюс».
1: Сегодня праздничный день у родителей Кристины Авдеевой. Кристиночка, ну, конечно, у мамы с папой праздник, ведь сегодня ваш день рождения. Поздравляют любимую дочь с праздником, родная, милая, хорошая. Желаем тебе крепкого здоровья. От души поздравляем с днем рождения. Пусть все, о чем ты мечтаешь, исполняется. Пусть в твоей жизни всегда будет возможность заниматься тем, что тебе нравится. Общаться с теми, кто тебе приятен. Делать так, как велит тебе твое сердце. Главное, чтобы ты всегда была счастлива. И на душе у тебя было легко и светло. Мы тебя безумно любим. С днем рождения, Кристина. Родители, с праздником, с днем рождения, дочери.

0: saliku uz papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garažā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atliek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – depo. Jo veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
1: Всего в 70 километрах от Даугавпилса, в Литве, в поместье Ильзенберг, вы можете отправиться в незабываемое путешествие на электрическом катамаране по озеру Илгис. Спокойная водная гладь, уютная палуба со столиками и атмосфера старинной усадьбы в сопровождении увлекательных рассказов аудиогида сделает вашу прогулку особенной. Пригласите семью, друзей и отправляйтесь в плавание продолжительностью 1 час стоимостью от 12 евро с человека. Более подробная информация о водной прогулке и развлечениях на сайте ilzenbergas.lt.
2: Manai Latvijai ir vitamīniem bagāta dzērviņu garša un salda medus smarža. Mana Latvija, mans lepnums.
3: No 29. aprīļa līdz 12. maijam saldējums Truva svētku ar marmelādi 500 gramu 3,89 €. Un dzirkstošais dzēriens Mežezars 750 ml 2,29 €.
4: Top, top, top!
5: 27 valstis, 27 dziesmas. Viena diena, viena Eiropa. 9. maijā visa Eiropa skan radio Alise Plus. Eiropa nav tikai karte. Tā nav tikai robežas vai karogi. Eiropa ir cilvēki. Balsis dažādās valodās, vienoti dažādībā. Melodijas, kas liek smaidīt, dejot un just. Stāsti, kas vieno mūs pāri attālumiem. 9. maijā radio Alise Plus kļūst par vietu, kur šie stāsti satiekas. Kur katra valsts ienāk kā viesis, ar savu raksturu, savu ritmu un savu dziesmu. Un tu kļūsti par daļu no šīs vienotības, par daļu no lielā Eiropas svētku skanējuma. Ieslēdz radio, sajūti Eiropu, svini Eiropas dienu kopā ar mums. Radio Alise Plus.
6: Pasākums tiek īstenots sadarbībā ar Europe Direct Latgale centru un Eiropas komisijas pārstāvniecību Latvijā.
7: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс за любовь.
8: В эфире программа поздравлений.
9: А сегодня, надеюсь, слушает программу поздравлений Татьяна Сафронова. Танечка, у меня для вас поздравление. Любимую жену, любимую мамочку, любимую бабушку. Танечка, вся большая. Дружная ваша семья поздравляет, наша любимая, наша родная. Желаем тебе всегда светить ярким солнечным лучиком, согревая планету нашей семьи нежностью и надеждой. Пусть тебя не тревожат ни болезни, ни напрасные волнения, ни трудности жизни. Пусть у тебя всегда все будет хорошо. Мы желаем тебе любви, энергии, вдохновения и неувидаемой красоты.

0: эфире программа поздравлений.
1: Я вам желаю доброго дня. Вы мне желаете доброго дня. Начинается так сообщение. Добрый день, Алиса Плюс. Хотелось бы услышать песню Андрея Покутного «Океан, ты мой». Заранее благодарю. Без проблем, сейчас будем слушать эту песню. Я лишь отдам должное еще одному голосу в этой песне. В дуэте с Андреем Покутным «Анире».

0: Программа поздравлений. Алиса Плюс.
1: А всем еще раз доброго дня. На радио Алиса Плюс продолжается прямой эфир программы поздравлений. 6 мая на календаре. Телефон в студии, чтобы вы могли принять участие. 654-25-30 или присылайте сообщение на номер 2020-1016. Если нет у вас сегодня какого-то особенного повода для праздника, загляните в календарь. Там обязательно что-нибудь интересное найдется. И день заиграет совершенно другими красками.

0: поздравлений.
1: А еще на одну минутку привлеку внимание Кристины Авдеевой. Кристиночка, ваша тетя Алла прислала поздравления для вас. Дорогая моя племянница Кристиночка, с днем рождения тебя. Пусть этот год подарит тебе то, чего ты так долго ждала. Желаю тебе солнечных дней, спокойных вечеров, новых впечатлений и приятных встреч, смелых решений и счастливых совпадений. Пусть сердце твое будет наполнено радостью, а жизнь складывается так, как ты сама того хочешь. Ты у нас умница и красавица, и пусть весь мир об этом знает.

0: На радио Алиса Плюс. Программа поздравлений.
1: По мере поступления исполняю и ваши музыкальные просьбы. Песня в исполнении Леонтьева «Казанова» продолжает эфир.
2: Двери лет распахнутся вдруг. Я войду, разорву ваш привычный круг. Уведу, украду чудо грешных рук. Казанова. Карнавал, карнавал в этот поздний час. Настоящий скандал среди знойных глаз. Это я все смешал, заморочил.

страсть, новых губ, новых слез, роковая власть. Эту дрожь, этот вздох я хочу украсть. Казанова! Карнавал, карнавал, в этот поздний час. Настоящий скандал среди знаний.

0: эфире программа поздравлений.
1: Здравствуйте, хотим поздравить. Здравствуйте, здравствуйте. Добро пожаловать. Сейчас будем вместе с вами поздравлять Юрия Власова. Юрий, ваши сваты Люба и Валера поздравляют вас. В пожеланиях, дорогой Юра, дорогой наш сват, желаем тебе в день рождения стального здоровья, процветания и семейного благополучия. Пускай в твоей жизни все будет отлично. Сбываются планы и мечты, удача всегда тебе улыбается. Живи в достатке, любви и наслаждайся каждой секундой, каждой минутой, каждым днем и каждым новым годом своей жизни.

0: 10. maijā Lokomotīvas Speedway stadionā spēcīgākais Vācijas Speedway klubs. Polijas Nacionālās līgas mačā Daugavpils Lokomotīva 10. maijā pulksten 15. tiksies ar Landskrutas komandu Transdevils. Velni no Bavārijas ir nopietns pretinieks un jūsu atbalsts mūsu komandai ļoti nepieciešams. Tiekamies 10. maijā pulksten 15. Lokomotīvas stadionā. Stadiona kasas darbojas sestdien un svētdien no pulksten 10.
1: Māja dišpirkumi veikalos kurši. Tikurila un Vivacolor krāsām atlaides līdz 25%. Caporal certificēts fasādes siltināšanas komplekts tagad super izdevīgi. Visām Ryobi precēm atlaides līdz 20%. Un pērkot 18 voltu instrumentus bez akumulātora no 99 eiro. Dāvanā 4 ampērstundu akumulators un lādētājs. Stanley rokas instrumentiem mīnus 25%. Un dižatlaides. Maijā vinila grīda ar apakšklāju tikai 10,99 eiro kvadrātmetrā. Kurši!
2: Акціонерне общество Латвія з кредитнімей палідзібс програма. Чесні кредити для предпринимателей. Объединение кредитов, займы на ремонт помещений, приобретение транспортных средств и на другие цели. Внимание! Наше предложение превзойдет любое другое. Ко всем займам применяется ЛКПП за маку проценту гарантия. Номер патента М78207. Не жди нашего звонка. Зайди на ЛКПП.ЛВ. ЛКПП.ЛВ. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
3: 27 стран. 27 песен. Один день. Одна Европа. 9 мая вся Европа звучит на радио «Алиса Плюс». Европа – это не только карты, это не только границы или флаги. Европа – это люди, голоса на разных языках, единство в разнообразии, мелодии, которые заставляют улыбаться, танцевать и чувствовать, истории, которые объединяют нас на расстоянии. 9 мая радио «Алиса Плюс» становится местом, где эти истории встречаются, где каждая страна приходит как гость, со своим характером, своим ритмом и своей песней. И ты становишься частью этого единства, частью большого звучания европейского праздника. Включай радио, почувствуй Европу, отметь День Европы вместе с нами. Радио «Алиса Плюс».
4: Мероприятие реализуется в сотрудничестве с Центром Europe Direct Латгалы и представительством Европейской комиссии в Латвии.
5: Все лучше, чем кажется. Настройтесь на лучшее. Радио «Алиса Плюс». В эфире программа поздравлений.
6: И еще одно поздравление для Татьяны Сафроновой. Танечка, подруги Ира и Света поздравляют, пишут: «Дорогая наша Танечка, с днем рождения. Мы хотим пожелать тебе, чтобы ты никогда не теряла своей любви к жизни, оставалась для нас, для всех, и для подруг, и для своей семьи тем самым необходимым лучиком света. Активных долгих лет». Исполнение всех твоих желаний, любви родных и уважения окружающих. И, конечно, будь здорова.

люто, Ниночку, любимую супругу. Нина, ваш муж поздравляет вас с днем рождения. По полю жизни мы идем с тобою. Мы вместе столько лет живем не зря. Работали и спорили с судьбою, друг другу теплоту души даря. Нам было и совсем легко, и трудно. Бедой и счастьем жизнь была полна. Но и сегодня ты, моя родная, нежна, умна, красива и добра. Твое лицо весенним ветром дышит, а что на нем морщинки, не беда. Ведь это книгу нашей жизни пишут уверенно идущие года. И если б молодость вернулась снова, и если б юность повторилась вдруг, из всех девчонок я готов дать слово. Тебя одну и выбрал бы, мой друг.

0: Программа поздравлений.
1: Как я сказала 5 минутами ранее, если нет какого-то особенного повода, всегда можно заглянуть в календарь, а там обязательно найдется подсказка. Так поступают всегда друзья нашей слушательницы Тони. Открывают календарь и выбирают из предложенного обязательно что-нибудь с ноткой волшебства. Такое по-детски чудесное что-то. Сегодня, Тонечка, передавая вам привет, друзья ваши выбрали поводом день встречи с белым рыцарем. Не просто с рыцарем, а с белым. Добрых людей в этом мире больше. Ровно на одного, пишут ваши друзья. Просто постой, подожди подольше и повстречай его. Слышишь, копыта стучат по камню. Видишь его доспех. Рыцарь добра, он такой настоящий. Рыцарь добрее всех. Всадник рассвета в пыльной квартире белого цвета сын. Встретишься, дай ему знать, что в мире он такой не один.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Шестой день праздничный, 6 мая, день праздничный. В жизни Геннадия Лысенока. День рождения. Геннадий Ларис поздравляет вас с этой особенной в жизни датой. С днем рождения, с началом нового года жизни. Вдохновение, удачи день за днем. И успехов пожелать хочу во всем. Процветание и счастье в настоящем, а на будущее перспектив блестящих.

0: Политическая реклама оплачена обществом «Латвия Пирма».
1: Когда Шлессерс был министром сообщения, Рижский, Вентспилский, Лепойские порты и Латвийская железная дорога успешно развивались. Транзитная отрасль процветала. Перевалка грузов била все рекорды. Благодаря развитию портов развивалась Латгалия, через которую шли грузы. У людей была работа и зарплаты, а у государства – доходы. Премьер Шлессерс. Поднимем Латвию!
2: Только 8, 9 и 10 мая.
3: В торговом центре «Аушера» большая распродажа. Скидки до 50% на одежду, обувь, украшения и бытовую технику. Огромный ассортимент магазинов нашего торгового центра дает возможность купить желаемые товары по хорошей цене. Не упустите возможность и приезжайте к нам. Адрес торгового центра: Литва, Утина, «Аушерс 21». С любовью, «Аушера». В субботу работаем до 17 часов, а в воскресенье до 15 часов.
4: Металлолом «Сталмец», давай, много денег выручай. Металлолом «Сталмец», давай.
5: Слушай, что я тебе скажу, освободи двор. Тащи свой металлолом в «Сталмец», получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз – целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на «Сталмец.лв». Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов.
4: Металлолом «Сталмец», давай.
6: Мамин комфорт – это забота, которую можно подарить. В Гентаро Мебелос скидка 15% на кровати и прямые диваны ко дню матери. И только сейчас. Матрас с независимыми пружинами Nova Sleep Basic со скидкой 68%. Всего за 199 евро. Подарите маме лучший отдых.
7: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63. 24 96 62-63.
8: 10 мая на стадионе «Локомотив» сильнейший спидвейный клуб Германии. 10 мая в 15 часов в матче польской национальной лиги «Локомотив» принимает команду «Транс Девилс Ландсхуд». Черти из Баварии – серьезнейший соперник, и ваша поддержка нашей команде очень необходима. Встречаемся 10 мая в 15 часов на стадионе «Локомотив». Кассы стадиона работают в субботу и воскресенье с 10 часов утра.
9: Улыбайтесь жизни, и жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни.
10: В эфире программа поздравлений.

0: Программа поздравлений на 101.6 FM.
1: С днем рождения! Еще одним поздравлением порадую Юрия Власова. Юра, кажется, от сватов поздравляли вас, да? Жена, супруга ваша Елена поздравляет. Родной мой, с твоим днем рождения, пишет Лена. В этот день я пожелаю тебе простого человеческого счастья. Просыпаться с улыбкой, чувствовать поддержку близких, заниматься любимым делом и всегда возвращаться домой, где тебя ждут с любовью. Крепкого здоровья, добавляет Лена. И выбирает музыкальным подарком песню в исполнении Таисии Повалий. С днем рождения для вас, Юрий!

0: На радио Алиса Плюс. Программа поздравлений.
1: Пышным цветом распустилась черемуха, и прохладнее сразу стало. Вот ты не верь после этого в приметы народные. А еще вчера мною была замечена цветущая сирень белого цвета в любимом городе. Да-да, правда-правда была замечена. И я подумала сразу, как-то рановато. Но природе точно нет дела до моих в этот момент удивленно поднятых бровей. Поэтому где видела? А видела в районе кожзавода, недалеко от магазина Мэго. Именно там зацвела уже. А мы пойдем сейчас с вами в новый час.

0: эфире программа поздравлений.
1: Ну вот мы в новом часе на финишной прямой. Еще достаточно у нас минут в запасе, чтобы порадовать кого-то поздравлением, кому-то отправить привет или самого себя любимого порадовать какой-то песней. Звоните 654-2530. А если вдруг решите отправить сообщение, номер другой 2020-1016.

0: Golden Saga и ювелирная фабрика номер 1 празднуют день рождения. Только с 1 по 14 мая на весь ассортимент скидка минус 30%. Золото и серебро, серьги, кольца, кулоны, браслеты и цепочки. Выбирайте лучшее по лучшей цене. Скидка минус 30% во всех магазинах Golden Saga и ювелирной фабрики номер 1.
1: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелсцелю, 9А, Гайок.
2: В самом центре Даугавпилс создается помещение. 75 квадратных метров для вашего бизнеса. Первый этаж, удобный вход прямо с улицы, большие витрины, отличная видимость и активный поток людей каждый день. Помещение оборудовано всем необходимым для быстрого старта и уверенной стабильной работы. Звоните 22 30 72 16.
3: 22 30 72 16.
4: Как же хорошо, когда все хорошо.
5: Алиса Плюс.
6: В эфире программа поздравлений.
7: В коллективе поздравляют с днем рождения Оксану Круминю. Оксаночка, коллеги желают любви, гармонии, тепла, во всем удача, чтоб ждала. И жизнь всегда была в цвету, дарила радость и мечту. В душе пускай поет весна, всегда свежа, всегда ясна. И в эти светлые мгновения от нас цветы и поздравления.

0: Программа поздравлений на 101.6 FM.
1: А с этой песней, а над речкой туман белый-белый, мы отправляем привет Ниночке Куликовой. Ниночка от подруги Жанны.

0: 27 valstis, 27 dziesmas. Viena diena, viena Eiropa. 9. maijā visa Eiropa skan radio Alise Plus. Eiropa nav tikai karte, tā nav tikai robežas vai karogi. Eiropa ir cilvēki. Balsis dažādās valodās, vienoti dažādībā. Melodijas, kas liek smaidīt, dejot un just. Stāsti, kas vieno mūs pāri attālumiem. 9. maijā radio Alise Plus kļūst par vietu, kur šie stāsti satiekas. Kur katra valsts ienāk kā viesis, ar savu raksturu, savu ritmu un savu dziesmu. Un tu kļūsti par daļu no šīs vienotības, par daļu no lielā Eiropas svētku skanējuma. Ieslēdz radio, sajūti Eiropu. Svini Eiropas dienu kopā ar mums. Radio Alise Plus. Pasākums tiek īstenots sadarbībā ar Europe Direct Latgale centru un Eiropas komisijas pārstāvniecību Latvijā.
1: Когда хочется настоящего вкуса мяса, выбор очевиден. Мясная продукция от Янис Саука. Колбасы, шашлыки, стейки, купаты и копчености из латвийского мяса. Без лишних добавок и с натуральным составом. Свежая латвийская свинина и говядина всегда в наличии и высокого качества. Ждем вас в мясном павильоне «Дитон» и в новой торговой точке, трейлере возле Олимпийского центра. Янис Саука. Лучший выбор для тех, кто ценит качество.
2: Ваш гараж страдает от лишнего веса? Пора посадить его на железную диету. Привозите все накопленные килограммы металлолома в ЭТ-лом. Здесь точные весы, и любой вес превращается в кругленькую сумму. И пусть в этом сезоне толстеет только ваш кошелек.
3: Супервыгодное предложение до 8 мая. Алюминиевые автомобильные диски 2 евро и 90 центов за килограмм. ВТ-лом на Дундуру 5Е. Телефон 255-06-255. Загружай и приезжай.
4: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее.
5: Программа поздравлений. Алиса Плюс.
6: А еще одно поздравление, помню, в сегодняшнем эфире уже было, для Алены Скретелы. Алена, от Лены Лисюченко пожелание в день рождения. Лена пишет: пожелать хочу отличного настроения, позитивных мыслей в голове, путешествий и приятных встреч. Улыбнись, и мир улыбнется тебе в ответ. Алена, еще раз и от души с днем рождения. Песня в исполнении «Елки Прованс» для вас звучит.

0: На радио «Алиса Плюс» программа поздравлений.
1: Какое у меня поздравление пришло, адресовано двум братьям, Владимиру и Геннадию Евсеевым, с юбилеем. Владимир, Геннадий, ваша сестра Валя поздравляет вас с 65-летием. Желает провести этот день в кругу самых дорогих людей, услышать много теплых слов, почувствовать, как сильно вас родные ценят. Пусть здоровье будет богатырским, настроение солнечным, а планы по-прежнему грандиозными. Благополучие во всем, удачи в каждом начинании, домашнего тепла и той особенной радости, которую дарят близкие. Пусть жизнь наполняется яркими событиями и добрыми эмоциями. Музыкальный подарок делим на двоих. Владимир, Геннадий, для вас Трофим. Я привык улыбаться людям.

0: эфире программа поздравлений.
1: Еще пожеланий добавлю сегодняшнему празднику в жизни Нины Люта. Ниночка, поздравление пришло к нам сообщением. Поздравляют вас ваши племянницы Татьяна и Жанна. Их семьи присоединяются вам одновременно. И поздравления, Ниночка, и привет из Германии. Вас сегодня поздравляем с этим чудным ярким днем. С днем рождения, дорогая, будьте счастливы во всем. Мы желаем вам прекрасных в жизни, радостных побед и желаем жить, как в сказке. Много зим и много лет. Пусть сбываются желания, и все будет лучше всех. Счастья, смелости, везения, жизни красочной, без бед. Ниночка, еще раз и от души с днем рождения.

0: Renovācijas programmas Latvijā ir lauzušas vienu svarīgu mītu. Cilvēki nav pasīvi, ja redz jēgu un rezultātu. Pašvaldības pārvaldnieki un māju kopības ar vien labāk saprot, ko dod energoefektivitāte. Zemākus rēķinus, sakārtotu vidi un augstāku īpašuma vērtību. Tie nav solījumi nākotnē. Tie ir jau redzami piemēri šodien. Silta māja nozīmē mazākus rēķinus un stabilu pamatu ikdienai. Lēmums sākas ar tevi.
1: Мамин комфорт – это забота, которую можно подарить. В Гентаро Мебелос скидка 15% на кровати и прямые диваны ко дню матери. И только сейчас. Матрас с независимыми пружинами Nova Sleep Basic со скидкой 68%. Всего за 199 евро. Подарите маме лучший отдых.
2: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
3: Медицинский центр МедАД проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
2: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС 96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29 50 40 89.
3: 29 50 40 89.
4: Новый сезон, новый уют. В End Home новое поступление дневных и ночных штор. А еще приятный бонус. Весенние скидки от 10% до 20% на дневные и ночные шторы, оконные роллы и карнизы, москитные сетки. Создайте уют и комфорт в своем доме по выгодным ценам. Для любителей творчества у нас швейные принадлежности, товары для вязания, комплекты для вышивания. Ждем вас в Даугавпилсе на Саулас 57. Узнайте больше в профиле End Home в Instagram и Facebook. Или звоните 654-22-110.
5: Лучшее украшение – отличное настроение. На радио Алиса Плюс. В эфире программа поздравлений.
6: Еще одну песню подарим сейчас Кристине Авдеевой. Кристиночка, бабушка Оля поздравляет любимую внучку. Вас, конечно же, с днем рождения. Быть всегда самой-самой желает, самой прекрасной, самой доброй, самой здоровой, самой любимой, самой счастливой и беззаботной. Благополучие во всем, верных и преданных друзей. Пусть все задуманное всегда получается.

0: Программа поздравлений.
1: Еще одну просьбу вижу. Просьбу послушать песню «Почему я», Тамара Кутидзе и Константин Меладзе. Конечно, мы послушаем эту песню, но Тамары Кутидзе в этой песне нет. Вместе с Константином Меладзе в этой песне София Тарасова.

Нет-нет, я уже знаю. Я знаю, что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал, зато я так всего хотел. Как же я ждал тогда чего-то, и мне казалось, я слышал.

А я ждал себе удивительной судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом чувствовать, что вот-вот, уже этим утром, уже скоро, уже скоро.

0: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс».
1: Мы часто выбираем обувь по погоде или настроению, но редко задумываемся, что именно она напрямую влияет на безопасность за рулем. У микрофона Юлия Сергачева. И сегодня полезные советы о том, какая обувь подходит для вождения и от чего лучше отказаться. Советы будут от бывалых автолюбителей. Обувь – это то, через что водитель чувствует педали. И если контакт ненадежный, возрастает риск ошибки на дороге. Поэтому важно помнить – обувь должна хорошо фиксироваться на ноге и не соскальзывать. Подошва – это тоже очень важно, и она должна быть тонкой и гибкой, чтобы чувствовать педали. Если вы любительница каблуков – не вопрос, но не выше 2-3 сантиметров, чтобы нога не уставала. А если вы начинающий водитель, то избегайте слишком широкой подошвы, так как можно случайно нажать сразу на 2 педали. Отдельное внимание опасной обуви. Высокие каблуки могут застрять или соскользнуть в самый важный момент. Шлепанцы и вьетнамки легко слетают с ноги или застревают под педалями. А обувь на толстой платформе или с жесткой подошвой ухудшает контроль. Если ваша обувь неудобная для вождения, лучше держать в машине запасную пару – легкие кроссовки или кеды. Переобуться можно за минуту, а безопасность при этом значительно возрастает. Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. Безопасных дорог и удачи в пути.
0: Алиса Плюс. Каждый день с пользой.

Продолжение дня в Даугавпилсе, согласно прогнозу синоптиков, будет облачно. Ближе к 8 часам вечера есть вероятность дождя. Температура воздуха в среднем составит плюс 12 градусов. Направление ветра северо-восточное. Скорость в порывах до 8 метров в секунду.

0: Man ir jauns ieradums vismaz reizi nedēļā apciemot savu depo.
1: Ejo, man arī. Tad jau mums abiem ir pa ceļam uz veikalu depo.
0: Jo veikalā depo gan pārtikai, gan mājsaimniecības precēm zemas cenas katru dienu.
2: Metal не мусор. Это деньги. В Рефонда мы это понимаем. Взвешиваем честно, платим честно, платим больше. Принимаем черный и цветной лом в любых объемах. Цена до 280 евро за тонну черного лома. Оплата в тот же день. Рига, Твайка 70, Даугавпилс, Мотору 2А. Рефонда ЛВ. Потому что ваш металл стоит больше. Предприятиям с большими объемами еще выгоднее.
3: Политическая реклама оплачена обществом «Латвия Пирма».
4: Когда Шлессерс был министром сообщения, он привез в Ригу авиакомпанию Ryanair. Цены на авиабилеты впервые стали доступны всем, в том числе пенсионерам и молодежи. До этого летать могли позволить только состоятельные люди. Шлессерс умеет привлекать в Латвию инвесторов, что выгодно всем. Премьер Шлессерс. Поднимем Латвию!
5: Manai Latvijai ir vitamīniem bagāta dzērviņu garša un salda medus smarža. Mana Latvija, mans lepnums.
6: No 29. aprīļa līdz 12. maijam gaļa nākotne Azaida kūpināta 1 kilograms 6,99 € un skābais krējums smiltene 20% 400 gramu 1,39 €.
7: День Европы в Даугавпилсе – это масштабный праздник, где каждый сможет почувствовать Европу и ее разнообразие. 9 мая в Центральном парке по адресу Райня 69. Центр Europe Direct Латгале, представительство Европейской комиссии в Латвии и Даугавпилсская городская дума приглашают жителей и гостей города на праздник Европы. Открой Европу через движение, культуру и науку. С 11 до 15 часов здесь пройдут разнообразные активности для всех возрастов. В программе ориентирование и спортивные состязания, творческие мастерские и языковые площадки, европейский экзамен, знакомство с современными технологиями и возможностями образования. В экспозоне электромобили, гибриды и другие современные решения. А в чил-зоне европейская музыка и атмосфера праздника. Первые 200 участников и победители конкурсов получат призы. Европа ближе, чем кажется. Европа здесь. Открой ее для себя. Почувствуй единство в разнообразии. Встречаемся 9 мая на празднике Европы в Даугавпилсе. Мероприятие проводит Центр Europe Direct Латгале в сотрудничестве с представительством Европейской комиссии в Латвии и Даугавпилским городским самоуправлением.
8: Все лучше, чем кажется. Оставайтесь на лучшее. Радио «Алиса Плюс».

я, земля, скучаю, скучаю, скучаю. Я без тебя. Ты небо, ты небо, ты небо. А я, земля, скучаю, скучаю, скучаю. Я без тебя.

0: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maxima. No 5. līdz 11. maijām. Piens rasēns ar zemeņu garšu un mazāk cukura 200 ml. Iepakojumā 24 vienības 6,99 €. Saldējums Karlsons ar aveņu vai upeņu ievārījumu 75 grami 49 €. Ar paldies kārti konservētā kaķu barība Gourmet Gold. 3 veidi 85 grami 39 €. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 6 vienībām no katra veida. Maxima.
1: Только 8, 9 и 10 мая.
2: В торговом центре «Аушера» большая распродажа. Скидки до 50% на одежду, обувь, украшения и бытовую технику. Огромный ассортимент магазинов нашего торгового центра дает возможность купить желаемые товары по хорошей цене. Не упустите возможность и приезжайте к нам. Адрес торгового центра. Литва, Утина, «Аушерас 21». С любовью, «Аушера». В субботу работаем до 17 часов, а в воскресенье до 15 часов.
3: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Pēdējā gada laikā mēs apvienojām kredītus 15,000 personām par kopējo summu 55 miljoni eiro. Mēs pārspējām citu piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums telpu remontam, transporta līdzekļa iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
4: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелсцелю, 9А, Гайок.
5: Металлолом стал мец, давай, много денег выручай. Металлолом стал мец, давай.
6: Слушай, что я тебе скажу, освободи двор. Тащи свой металлолом в Толмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на толмец.лв. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов.
5: Металлолом стал мец, давай.
7: В самом центре Даугавпилс создается помещение. 75 квадратных метров для вашего бизнеса. Первый этаж, удобный вход прямо с улицы, большие витрины, отличная видимость и активный поток людей каждый день. Помещение оборудовано всем необходимым для быстрого старта и уверенной стабильной работы. Звоните 22 30 72 16. 22 30 72 16.
8: Помните, сколько бы вам ни было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни. Алиса Плюс.

0: Saliku uz papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garažā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atliek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – depo. Jo veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
1: Когда хочется настоящего вкуса мяса, выбор очевиден. Мясная продукция от Янис Саука. Колбасы, шашлыки, стейки, купаты и копчености из латвийского мяса. Без лишних добавок и с натуральным составом. Свежая латвийская свинина и говядина всегда в наличии и высокого качества. Ждем вас в мясном павильоне «Дитон» и в новой торговой точке «Трейлере» возле Олимпийского центра. Янис Саука. Лучший выбор для тех, кто ценит качество.
2: Manai Latvijai ir vitamīniem bagāta dzērveņu garša un salda medus smarža. Mana Latvija, mans lepnums.
3: No 29. aprīļa līdz 12. maijam ūdens stelpes 1 litrs 45 centi un sulavē nektārs cido 2 veidi 1 litrs 1 eiro 39 centi.
4: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
5: Внимание! В автосервис требуются автослесари и автомеханики. Оплата до 70% в зависимости от опыта работы. Телефон для связи 2-400-881. 2-400-881.
6: 27 стран. 27 песен. Один день. Одна Европа. 9 мая вся Европа звучит на радио «Алиса Плюс». Европа – это не только карты, это не только границы или флаги. Европа – это люди, голоса на разных языках, единство в разнообразии. Мелодии, которые заставляют улыбаться, танцевать и чувствовать. Истории, которые объединяют нас на расстоянии. 9 мая радио «Алиса Плюс» становится местом, где эти истории встречаются, где каждая страна приходит как гость, со своим характером, своим ритмом и своей песней. И ты становишься частью этого единства, частью большого звучания европейского праздника. Включай радио, почувствуй Европу, отметь День Европы вместе с нами. Радио «Алиса Плюс».
7: Мероприятие реализуется в сотрудничестве с Центром Europe Direct Латгалы и представительством Европейской комиссии в Латвии.
8: Новая жизнь начинается неожиданно, не с понедельника и не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее.
9: «Алиса Плюс».

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». В офисе радиостанции «Алиса Плюс» на Райне 28 находятся найденные документы на имя Полина Камлачева и ключ. Контактный номер телефона для связи 654-22-322. Утеряны очки для зрения, в черной оправе, на солнце меняют цвет. Контактный номер телефона 24-957-150. Напомню в завершении, что разместить информацию о потере или находке можно у нас на сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба радио «Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

Ищете качественную мебель по хорошим ценам? Мебельный салон «Лэмис» приглашает. У нас вы найдете диваны разных моделей, секции на любой вкус и цвет, кухонные гарнитуры по индивидуальным размерам, столы и стулья из натурального дерева, а также хороший выбор комодов. Добавьте в свой дом тепла, уюта, чистоты и свежести мебельного салона «Лэмис». Адрес: Смилшу 94А, бывший ресторан «Дзинтерс». И в интернете www.lemis.lv.

продолжение дня в Даугавпилсе, согласно прогнозу синоптиков, будет облачно. Ближе к 8 часам вечера есть вероятность дождя. Температура воздуха в среднем составит плюс 12 градусов. Направление ветра северо-восточное. Скорость в порывах до 8 метров в секунду.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». В офисе радиостанции «Алиса Плюс» на районе 28 находятся найденные документы на имя Полина Камлачева и ключ. Контактный номер телефона для связи 654-22-322. Утеряны очки для зрения, в черной оправе, на солнце меняют цвет. Контактный номер телефона 24-957-150. Напомню в завершении, что разместить информацию о потере или находке можно у нас на сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба радио «Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

0: всего в 70 километрах от Даугавпилса, в Литве, в поместье Ильзенберг, вы можете отправиться в незабываемое путешествие на электрическом катамаране по озеру Илгис. Спокойная водная гладь, уютная палуба со столиками и атмосфера старинной усадьбы в сопровождении увлекательных рассказов аудиогида сделает вашу прогулку особенной. Пригласите семью, друзей и отправляйтесь в плавание продолжительностью 1 час стоимостью от 12 евро с человека. Более подробная информация о водной прогулке и развлечениях на сайте ilzenbergas.lt.
1: Golden Saga и ювелирная фабрика номер 1 празднуют день рождения. Только с 1 по 14 мая на весь ассортимент скидка минус 30%. Золото и серебро, серьги, кольца, кулоны, браслеты и цепочки. Выбирайте лучшее по лучшей цене. Скидка минус 30% во всех магазинах Golden Saga и ювелирной фабрики номер 1.
2: Jūsu garāža cieš no liekā svara? Laiks dzelžainai diētai! VT-LOM palīdzēs ātri atbrīvoties no uzkrātajiem metālūžņu kilogramiem. VT-LOM precīzie svari pārvērtīs jebkuru lūžņu apjomu prangā naudas summā, lai šajā sezonā pieņems svarā tikai jūsu maks. Super izdevīgs piedāvājums līdz 8. maijam. Alumīnija automašīna diski 2,90 eiro par kilogramu. VT-LOM Daugavpilī Dunduru ielā 5E, Taurunis 255-06-255. Krāmē un brauc!
3: Кафе «Пеци» предлагает комплексные обеды по будням с возможностью заказа и доставки домой или на работу. Разнообразное меню позволит каждому выбрать то, что ему по душе и по вкусу. Заказы принимаются по телефону 27 07 08 42 до 11 утра. Приятного аппетита! Кафе «Пеци», Даугавпилс, улица Саулес, 12.
4: 10. maijā Lokomotīvas Speedway stadionā spēcīgākais Vācijas Speedway klubs Polijas Nacionālās līgas mačā Daugavpils Lokomotīva. 10. maijā pulksten 15. tiksies ar Landskrutas komandu Trans Devils. Velni no Bavārijas ir nopietns pretinieks un jūsu atbalsts mūsu komandai ļoti nepieciešams. Tiekamies 10. maijā pulksten 15. Lokomotīvas stadionā. Stadiona kasas darbojas sestdien un svētdien no pulksten 10.
5: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается. Алиса Плюс. С верой по жизни.

0: Радио Алиса Плюс. 101.6 FM.
1: Разбежаться со

101.6 FM. Алиса Плюс.

0: Металл не мусор. Это деньги. В Рефондо мы это понимаем. Взвешиваем честно. Платим честно. Платим больше. Принимаем черный и цветной лом в любых объемах. Цена до 280 евро за тонну черного лома. Оплата в тот же день. Рига, Твайка 70, Даугавпилс, Мотору 2А. Рефондо ЛВ. Потому что ваш металл стоит больше. Предприятиям с большими объемами еще выгоднее.
1: Магазины «Лац» представляют. Большая лотерея. Лека-штука. 10 шансов выиграть 1000 евро. Участвовать легко. Выигрывать здорово. Лотерея магазинов «Лац». Лека-штука. Больше информации в магазинах «Лац» и на «Лац.ЛВ». Номер лотереи 8947.
2: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелсцелю, 9А, Гайок.
3: Каждый автомобиль требует профессионального внимания. Автосервис обеспечивает полный комплекс обслуживания и ремонта. Двигатели, ходовая, шиномонтаж и балансировка колес, автоэлектрика, сварочные кузовные работы, профессиональный чип-тюнинг. Заключаем договора на обслуживание автомобилей и микроавтобусов с юридическими и частными лицами. Полное сопровождение авто до техосмотра. Телефон 22 1 49 49 5. Доверьте свой автомобиль профессионалам.
4: Спокойно. Вы в безопасности. Охранная фирма «Эворл». Надежность, ответственность и оперативность. Охранять и защищать – это наша работа. Доверьте профессионалам самое дорогое. Безопасность имущества, бизнеса, вашу безопасность. «Эворл Даугавпилс». Февруара 20. Телефон 654-40-560.
5: В самом центре Даугавпилс создается помещение. 75 квадратных метров для вашего бизнеса. Первый этаж, удобный вход прямо с улицы, большие витрины, отличная видимость и активный поток людей каждый день. Помещение оборудовано всем необходимым для быстрого старта и уверенной стабильной работы. Звоните 22 30 72 16.
6: 22 30 72 16.
7: Улыбайтесь жизни, и жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни.
8: Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tematiskās ziņas par klimata pārmaiņām un ilgtspējīgu nākotni Latgalē.
9: Sveicināti! Ar tematiskajām ziņām Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē studijā Inga Zelča. Raidījuma ciklā Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē tika runāts par energoefektivitātes nozīmi ne tikai mājokļu uzturēšanas izmaksu samazināšanā, bet arī valsts ekonomiskajā drošībā. Jo mazāk siltuma un enerģijas tiek zaudēts neefektīvās ēkās, jo mazāk ir nepieciešamība importēt energoresursus un lielāki ieguvumi tautsaimniecībai. Ietaupot līdzekļus iespējams novirzīt citām vajadzībām, vienlaikus stiprinot vietējo ekonomiku un samazinot atkarību no ārējiem piegādātājiem. Par to plašāk stāstīja ekonomikas ministrs Viktors Valainis.
10: Jo mēs mazāk izpūšam siltumu gaisā caur caurām sienām, jo labāk ir ekonomikai. Mēs esam mazāk atkarīgi no importa, mums mazāk jākurinē gāze, mums mazāk jāpatēr enerģija. Protams, ekonomikai ir tikai un vienīgi ieguvumi. Mēs šo enerģiju varam novirzīt citiem ražojošiem objektiem vai uz vienkārši ietaupīt cilvēku ikdienas izdevumus tiešā veidā, lai šī nauda neizkūp gaisā. Tāpat laikā mēs, protams, atjaunojam arī uzlabojam savu ekonomiku. Tas, kas šeit ir tā būtiskā lieta, mums ir jāskatās, kādā veidā mēs maksimāli ekonomikā mazāk mazinām savu atkarību no importa. Enerģētikā, siltumenerģijā, jo īpaši nestoties to, ka mums ir ļoti daudz šobrīd jau pārgājuši uz lokāliem energoresursiem, tātad šķeltu, katlu mājas pamatā šobrīd ir tik un tā augstos ziemas sezonās mēs esam atkarīgi no importa. Un jo mēs vairāk to mazinām, jo mēs vairāk izlaižam siltumu vienkārši gaisā, ekonomika iegūst.
9: Pilnu interviju ar Viktoru Valaini Latvijas Republikas ekonomikas ministru klausoties Radio Alise Plus Facebook un YouTube kanālā. Studijā bija Inga Zelča, Radio Alise Plus informatīvais dienests.
11: Radio Alise Plus sabiedrības informēšanas projektu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē līdzfinansē no emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzekļiem. Par raidījumu saturu atbild SIA Alise Plus.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». В офисе радиостанции «Алиса Плюс» на районе 28 находятся найденные документы на имя Полина Камлачева и ключ. Контактный номер телефона для связи 654-22-322. Утеряны очки для зрения, в черной оправе, на солнце меняют цвет. Контактный номер телефона 24-957-150. Напомню в завершении, что разместить информацию о потере или находке можно у нас на сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба радио «Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

0: на плюс.
1: В продолжение дня в Даугавпилсе, согласно прогнозу синоптиков, будет облачно. Ближе к 8 часам вечера есть вероятность дождя. Температура воздуха в среднем составит плюс 12 градусов. Направление ветра северо-восточное. Скорость в порывах до 8 метров в секунду.

0: Man ir jauns ieradums vismaz reizi nedēļā apciemot savu depo.
1: Ejo, man arī. Tad jau mums abiem ir pa ceļam uz veikalu depo.
0: Jo veikalā depo gan pārtikai, gan mājsaimniecības precēm zemas cenas katru dienu.
2: Магазин «Тава Техника» рад сообщить, что мы полностью готовы к новому садовому сезону. У нас вы найдете широкий ассортимент бензиновой и электрической техники для вашего участка по выгодным ценам. Кроме того, наш мастер профессионально подготовит вашу технику к новому сезону. Ждем вас по новому адресу. Даугавпилс, район Северного городка, улица Оду, 10. А также в нашем интернет-магазине tava-technika.lv.
3: Только 8, 9 и 10 мая.
4: В торговом центре «Аушра» большая распродажа. Скидки до 50% на одежду, обувь, украшения и бытовую технику. Огромный ассортимент магазинов нашего торгового центра дает возможность купить желаемые товары по хорошей цене. Не упустите возможность и приезжайте к нам. Адрес торгового центра: Литва, Утина, «Аушрас 21». С любовью, «Аушра». В субботу работаем до 17 часов, а в воскресенье до 15 часов.
5: Golden Saga – ювелирная фабрика номер один празднуют день рождения. Только с 1 по 14 мая на весь ассортимент скидка минус 30%. Золото и серебро, серьги, кольца, кулоны, браслеты и цепочки. Выбирайте лучшее по лучшей цене. Скидка минус 30% во всех магазинах Golden Saga – ювелирной фабрики номер один.
6: Мамин комфорт – это забота, которую можно подарить. В Гентаро Мэбблос скидка 15% на кровати и прямые диваны ко дню матери. И только сейчас матрас с независимыми пружинами Nova Sleep Basic со скидкой 68% всего за 199 евро. Подарите маме лучший отдых.
7: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
8: Медицинский центр МедАД проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
7: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС 96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29 50 40 89.
8: 29 50 40 89.
9: Индхоум расширяет возможности вашего интерьера. Мы запускаем 3D-печать товаров для дома, декор и аксессуары, органайзеры и функциональные решения, уникальные изделия для интерьера. Теперь вы можете выбрать готовые модели в магазине, заказать индивидуальное моделирование по вашему запросу, ознакомиться с товарами на нашем сайте. Хотите что-то особенное? Мы создадим модель специально для вас. Индхоум – уют, стиль и технологии в одном месте. Ждем вас в Даугавпилсе на Саулас 57. Узнайте больше в профиле Индхоум в Инстаграм и Фейсбук или звоните 654-22-110.
10: Не ищи повод для улыбки. Улыбнись и передай дальше.
11: Алиса Плюс.

0: Eiropas diena Daugavpilī. Tie būs vērienīgi svētki, kuros piedzīvot Eiropu un tās dažādību būs iespēja ikvienam. 9. maijā Daugavpils centrālajā parkā Raiņa ielā 69 Europe Direct Latgala centrs, Eiropas komisijas pārstāvniecība Latvijā un Daugavpils valstspilsētas pašvaldība aicina daugavpiliešus un pilsētas viesus piedalīties Eiropas svētkos. Izzini Eiropu kustībā, kultūrā, zinātnē. Eiropas svētkos Daugavpilī laikā no pulksten 11 līdz 15 dažādās aizraujošās aktivitātēs varēs iesaistīties ik viens. Sev saistošas nodarbes varēs piemeklēt gan bērni un jaunieši, gan ģimenes. Orientēšanās spēles un sportiski izaicinājumi, iespēja izmēģināt radošās darbnīcas un valodu aktivitātes, pārbaudīt savas zināšanas Eiropas eksāmenā, iepazīt jaunākās tehnoloģijas un izglītības iespējas, izbaudīt dažādus elektroauto, hibrīdauto un citus mūsdienīgus risinājumus ekspozonā, kā arī baudīt Eiropas mūziku chill zonā un daudzus citus izaicinājumus. Pirmiem 200 dalībniekiem, konkursu uzvarētājiem, būs iespēja iegūt dažādas balvas. Eiropa ir tuvāk, nekā tu domā. Eiropa ir te, atklāj to pats. Izjūti vienotību dažādībā. Tiekamies 9. maijā Eiropas svētkos Daugavpilī. Pasākumu organizē Europe Direct Latgale centrs sadarbībā ar Eiropas komisijas pārstāvniecību Latvijā un Daugavpils valstspilsētas pašvaldību.
1: Когда хочется настоящего вкуса мяса, выбор очевиден. Мясная продукция от Янис Саука. Колбасы, шашлыки, стейки, купаты и копчености из латвийского мяса. Без лишних добавок и с натуральным составом. Свежая латвийская свинина и говядина всегда в наличии и высокого качества. Ждем вас в мясном павильоне «Дитон» и в новой торговой точке, трейлере возле Олимпийского центра. Янис Саука. Лучший выбор для тех, кто ценит качество.
2: Акционерное общество «Латвия с кредитной политикой» программа. Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. За последний год мы объединили кредиты на общую сумму 55 миллионов евро для 15 тысяч человек. Наше предложение превзошло другие, когда требовались займы на ремонт помещений, покупку транспорта или другие цели. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
3: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63 24 96 62-63.
4: Политическая реклама оплачена обществом «Латвия Пирма».
5: Когда Шлессерс был министром сообщения, Рижский, Венспилский, Лепойские порты и Латвийская железная дорога успешно развивались. Транзитная отрасль процветала. Перевалка грузов била все рекорды. Благодаря развитию портов развивалась Латгалия, через которую шли грузы. У людей была работа и зарплаты, а у государства – доходы. Премьер Шлессерс. Поднимем Латвию.
6: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее.

0: saliku uz papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garažā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atliek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – depo. Jo veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
1: Latvijā šodien ir gan 340 tūkstoši daudzdzīvokļu māju, un vairāk nekā pusē no tām ir nepieciešama atjaunošana. Tas nenozīmē, ka viss ir slikti, tas nozīmē, potenciāls ir milzīgs. Katra atjaunota māja samazina kopējos enerģijas izdevumus, uzlabo dzīves kvalitāti un padara sistēmu noturīgāku. Lielas pārmaiņas vienmēr sākas ar pareiziem lēmumiem. Stipra un silta māja, mazāki izdevumi un lielāka stabilitāte. Lēmums sākas ar tevi.
2: 10 мая на стадионе «Локомотив» сильнейший спидвейный клуб Германии. 10 мая в 15 часов в матче польской национальной лиги «Локомотив» принимает команду «Транс Девилс Ландсхуд». Черти из Баварии – серьезнейший соперник, и ваша поддержка нашей команде очень необходима. Встречаемся 10 мая в 15 часов на стадионе «Локомотив». Кассы стадиона работают в субботу и воскресенье с 10 часов утра.
3: Ваш гараж страдает от лишнего веса? Пора посадить его на железную диету. Привозите все накопленные килограммы металлолома в ЭТ-лом. Здесь точные весы, и любой вес превращается в кругленькую сумму. И пусть в этом сезоне толстеет только ваш кошелек. Супервыгодное предложение до 8 мая. Алюминиевые автомобильные диски 2 евро и 90 центов за килограмм. ВТ-лом на Думдуру 5Е. Телефон 255-06-255. Загружай и приезжай.
4: 27 стран. 27 песен. Один день. Одна Европа. 9 мая вся Европа звучит на радио «Алиса Плюс». Европа – это не только карты, это не только границы или флаги. Европа – это люди, голоса на разных языках, единство в разнообразии, мелодии, которые заставляют улыбаться, танцевать и чувствовать, истории, которые объединяют нас на расстоянии. 9 мая радио «Алиса Плюс» становится местом, где эти истории встречаются, где каждая страна приходит как гость, со своим характером, своим ритмом и своей песней. И ты становишься частью этого единства, частью большого звучания европейского праздника. Включай радио, почувствуй Европу, отметь День Европы вместе с нами. Радио «Алиса Плюс».
5: Мероприятие реализуется в сотрудничестве с Центром Europe Direct Латгалы и представительством Европейской комиссии в Латвии.
6: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. «Алиса Плюс» за любовь.

Любовь моя и признание ты забрала с собою. Мои мысли оставив раны, она меня не любила. Мои чувства погубила, сердце в трепески разбила. Не моя

Продолжение дня в Даугавпилсе, согласно прогнозу синоптиков, будет облачно. Ближе к 8 часам вечера есть вероятность дождя. Температура воздуха в среднем составит плюс 12 градусов. Направление ветра северо-восточное. Скорость в порывах до 8 метров в секунду.

0: Политическая реклама оплачена обществом «Латвия Пирма».
1: Айнерс Шлессерс предложил создать министерство по делам семьи и детей. По инициативе Шлессерса впервые ввели мамочкины зарплаты. Это была реальная поддержка для молодых семей, в которых рождаются дети. Это значительно способствовало рождаемости в Латвии. Нам нужен премьер, который поддерживает родителей и детей. Премьер Шлессерс. Поднимем Латвию!
2: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
3: Tev jau ir kredīti?
2: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visas kredītas apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
3: Oho!
2: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīja gandrīz 8 tūkstošus, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
4: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
5: Только 8, 9 и 10 мая.
6: В торговом центре «Аушра» большая распродажа. Скидки до 50% на одежду, обувь, украшения и бытовую технику. Огромный ассортимент магазинов нашего торгового центра дает возможность купить желаемые товары по хорошей цене. Не упустите возможность и приезжайте к нам. Адрес торгового центра: Литва, Утина, «Аушрас 21». С любовью, «Аушра». В субботу работаем до 17 часов, а в воскресенье до 15 часов.
7: Внимание! В автосервис требуются автослесари и автомеханики. Оплата до 70% в зависимости от опыта работы. Телефон для связи 2-400-881. 2-400-881.
8: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
0: В самом центре Даугавпилса создается помещение. 75 квадратных метров для вашего бизнеса. Первый этаж, удобный вход прямо с улицы, большие витрины, отличная видимость и активный поток людей каждый день. Помещение оборудовано всем необходимым для быстрого старта и уверенной стабильной работы. Звоните 22 30 72 16.
9: 22 30 72 16.
10: Не ищи повод для улыбки. Улыбнись и передай дальше.
11: Алиса Плюс.

0: День Европы в Даугавпилсе – это масштабный праздник, где каждый сможет почувствовать Европу и ее разнообразие. 9 мая в Центральном парке по адресу Райня 69. Центр Europe Direct Латгале, представительство Европейской комиссии в Латвии и Даугавпилсская городская дума приглашают жителей и гостей города на праздник Европы. Открой Европу через движение, культуру и науку. С 11 до 15 часов здесь пройдут разнообразные активности для всех возрастов. В программе ориентирование и спортивные состязания, творческие мастерские и языковые площадки, европейский экзамен, знакомство с современными технологиями и возможностями образования. В экспозоне электромобили, гибриды и другие современные решения. А в чил-зоне европейская музыка и атмосфера праздника. Первые 200 участников и победители конкурсов получат призы. Европа ближе, чем кажется. Европа здесь. Открой ее для себя. Почувствуй единство в разнообразии. Встречаемся 9 мая на празднике Европы в Даугавпилсе. Мероприятие проводит Центр Europe Direct Латгале в сотрудничестве с представительством Европейской комиссии в Латвии и Даугавпилским городским самоуправлением.
1: Māja dišpirkumi, veikalos kurši, tikurila un divakolor krāsām atlaides līdz 25%. Kaparol sertificēts fasādes siltināšanas komplekts tagad super izdevīgi. Visām Rayobi precēm atlaides līdz 20%. Un pērkot 18 voltu instrumentus bez akumulātora no 99 eiro. Dāvanā 4 ampērstundu akumulators un lādētājs. Stanley rokas instrumentiem mīnus 25%. Un dižatlaides. Maijā vinila grīda ar apakšklāju tikai 10,99 eiro kvadrātmetrā. Kurši!
2: Мамин комфорт – это забота, которую можно подарить. В Gentaro Möbles скидка 15% на кровати и прямые диваны ко дню матери. И только сейчас. Матрас с независимыми пружинами Nova Sleep Basic со скидкой 68%. Всего за 199 евро. Подарите маме лучший отдых.
3: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24 98 74 06. 24 98 74 06.
4: Готовьтесь к теплым дням вместе с Intholm. Оконные роллы для уюта и стильного интерьера. Москитные сетки, надежная защита от насекомых. А главное, весенние скидки от 10 до 20%. Ждем вас в Даугавпилсе на Саулас 57. Узнаете больше в профиле Intholm в Instagram и Facebook. Или звоните 654-22-110.
5: Улыбайтесь жизни. И жизнь непременно улыбнется вам.
6: Алиса Плюс.
5: С улыбкой по жизни.

она мою рубашку временно. И скоропостижно вдруг поселится. Наших душ две птицы неуверенных в небо словно в первый раз летят.

Снова просидим до ночи, и ни слова про любовь, но еще хотя бы пару строчек. Ты их проведи со мной. Вряд ли я найду кого-то лучше, да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай. Давай с тобой навсегда, давай с тобой насовсегда.

хочется на все закрыть глаза. Порой мне так хочется то, чего нельзя. И глядя в облака, я понял все теперь. Целый мир в тебе. Давай с тобой навсегда.

одеться, дай соскучиться, как чужую не свою. Как же бьется сердце,

Вряд ли пробки огромного города. Ты спустись с неба, жизнь на земле внизу, а прогнозы пророчат грозу. Не кричи о любви с уличных реклам, не дели неделимое пополам. Посмотри, битва сердца.

0: радио «Алиса Плюс». 101.6 FM.
1: «Алиса Плюс».

0: радио «Алиса Плюс». 101.6 FM.
1: «Алиса Плюс».

последний дурак. Он боялся, что когда-нибудь под полной луной она забудет дорогу домой, и однажды ночью вышло именно так.

Видишь, сбылось. У меня есть ром, у меня есть джин, у меня есть дом, у меня есть

Если солнце веселое будет ярким лучом, если музыка новая просто так ни о чем, если кофе получится, как в Милане в кафе, где от случая к случаю мы бываем во сне.

Значит, это стихи, непростые слова. Это наши мечты и родные глаза. Если улицы города пахнут свежей листвой, если все, что нам дорого, получаем с лихвой, и долги возвращаются, и приходят друзья —

102.6 FM. Алиса Плюс.

еще только влезал, с подругами весело подповело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.